Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1959. Бобби Дарин. «Beyond the Sea».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк.

0: TikTok.
1: Breakdown.
2: В Москве 5 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.
3: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good phone.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2002. Элвис Пресли и JXL. A Little Less Conversation.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1982. Стив Миллер Бэнд. «Абракадабра».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Вторник и среда в столичном регионе будут солнечными и очень теплыми для конца сентября днями. На сегодня-завтра синоптики прогнозируют солнце. Небо чистое, не только без осадков, но и без туч. И днем прогрев воздуха до плюс 16. Тучи, но при этом без дождей, вернутся в четверг, но будет уже плюс 13.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве 7 часов утра. Денис Лизин и новости на старте утра.
2: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. И давайте сразу пожелаем друг другу не болеть, потому что первая новость как раз будет на эту тему. Вот еще даже не октябрь, в России уже начался сезонный подъем острых респираторных инфекций, сообщили свежие данные в Минздраве. По статистике, по заболеваниям ОРВИ, гриппом, ковидом, по итогам минувшей недели в целом по стране зарегистрировали уже почти 750 тысяч случаев заболеваний. И это, что самое важное, сразу на треть выше показателя, который был 7-дневку всего назад. По данным Роспотребнадзора, теперь давайте на перспективу. На эту осень вообще официально поставлена государством задача привить от гриппа того же до 60% жителей в каждом регионе страны. По группам риска при этом показатели по вакцинации должны быть еще выше. Минимум 75% из них должны вакцину получить. И к таким группам риска относят, напомню, детей от полугода, школьников, студентов, людей старше 60, беременных, граждан с хроническими заболеваниями и еще тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Это медики, учителя, работники транспорта, торговли и социальной сфер. Всероссийский союз страховщиков составил рейтинг мошеннических схем, которые у нас в стране используются в самых разных видах страховок, и оказалось, что в антилидерах здесь ОСАГО и КАСКО, то есть автосфера. Именно они остаются сегментом с наибольшей долей мошенничества на нашем страховом рынке в принципе. А среди главных, скажем так, мутных схем в автостраховании эксперты называют сейчас оформление полисов задним числом, завышение страховой стоимости, страхование несуществующих вообще транспортных средств и фальсификация повреждений и документов о страховых случаях. Ну а на втором месте по таким же мошенническим схемам в страховке находится страхование имущества, жизни и здоровья. Вот там чаще всего используют в том числе для этого обращение с ложными диагнозами, получение услуг, опять же, задним числом и традиционно поддельные документы. Мы все, когда

0: утра просыпаемся, все-все-все, делаем одни и те же процедуры. Вот одни и те же, важные, не очень, большие и маленькие. И одна из этих процедур сопровождает нас потом в течение всего дня. Порой бывает, что хочется срочно и очень надо, и тогда мы готовы на многое, если не на все. Вот свежий пример на эту тему прибыл в виде новости из США. Там есть штат Техас. Есть там какой-то водитель, который намеренно протаранил на автомобиле вход в супермаркет, чтобы сходить в туалет. Дело было рано утром, когда магазин при этом еще не работал. В общем, по данным местной полиции, которая разбиралась в инциденте, буквально автомобилист разозлился из-за запертых дверей и направил свой джип прямо во вход супермаркета. Авто его пробило стеклянные двери так, что буквально въехало внутрь здания. Водитель, естественно, свои маленькие дела сделал, ну а дальше его задержали и предъявили официальное обвинение в умышленном повреждении имущества. Последствия, естественно, будут. Полиция штата Техас, к слову, комментируя сей инцидент, отметила самое главное, причем по-человечески. Когда очень нужно, это понятно. Но для этого используйте, пожалуйста, открытые помещения.
1: На что водитель по-русски им сказал: пусть лучше лопнет моя совесть, да?
0: А дальше мы знаем.
1: Дальше вы знаете.

0: Как резонно заметил Денис Витальевич пару минут ранее, только ж вчера расстались, почему же вторник? А потому что утро вторника, 29 сентября на календаре. Рады всех вас видеть, друзья. И с такой же радостью, с таким же настроением вот это утро и проведем. Много прекрасной музыки, игры, в том числе и рубрика «Игра. Мой саундтрек» с вашей историей, вашей песней на всю страну уже через пару часов. Ну и, конечно, тема этого утра.
1: Безусловно, будем ждать вас в наших социальных сетях. Ох, давайте устроим токсичный вторник. Вот так это будет называться. Ну а почему нет? Выяснилось тут, что 20% россиян работают в токсичном коллективе, и нам нужно понять, где работают наши люди. Вот вы в токсичном или нетоксичном коллективе работаете? И вообще, вопрос номер один, повезло вам с коллегами или нет?

0: Доброе утро. Хорошо начинать вот под такую музыку. Эрос Рамаццотти, Тина Тернер. Ну и, конечно, под интересный интернет, который мы с вами могли проспать. А вот Света нет. Света все бдит, за всем наблюдает. Утро на семи
1: холмах. Вот, дорогая Москва, если вы сегодня спали долго, пропустили красивейший туман. Просто какой-то невероятный. Ты видел, Дим?
0: Я ж не в 5 утра, конечно.
1: Ну, город
0: делать-то
1: весь.
0: Нечего.
1: На туман смотреть. Ну, а я листала, да, ленты и смотрела за окно. Это было очень и очень красиво. Так, ну и в Америке было красиво. Подвели итоги MTV Video Music Awards.
0: MTV же закрыли.
1: Ну, а премию
0: оставили. Понятно.
1: Да,
0: удобно.
1: Да, да. И вот основные победители. Видео года. Тейлор Свифт.
0: Угу. Дайте ей уже президента Америки. Она все уже выиграла, все, что могла, мне кажется.
1: Мне кажется, она туда и идет.
0: Да, она молодец.
1: В эту сторону, да, кто угу. Не будем спорить. Артист года – Мадонна. Угу. Песня года – это песня Swim группе BTS. Неожиданно, конечно, это было. Все об этом говорили. Да, представляешь?
0: Так.
1: Так, лучший новый артист – Сиена Спироу. Лучшая коллаборация – Мадонна и Сабрина Карпентер.
0: Угу. Неплохая была песня, да.
1: Согласна. Лучшая режиссера опять Тейлор Свифт. Тут никуда не уйти.
0: Понятно.
1: Угу. Лучшей группой признали BTS при этом.
0: Ладно, лучшей опять группой же надо было признать Тейлор Свифт. Вы что? Я понимаю, что сольная исполнительница, но можно же было.
1: Сама себе группа, да.
0: Конечно.
1: Лучший альбом это Тейлор Мадонна.
0: Свифт.
1: Мадонна. Ну и песня «Лето» есть у них такая номинация «Ариана Гранде».
0: На самом деле очень предсказуемо все.
1: Думаешь?
0: Да. Вот раньше, помните, ну 20 лет назад MTV, ну 25, там тебе и Бон Джови, там и рэп какой-нибудь. И, ну то есть много, разнообразно было. Сейчас все у нас есть, вот либо Тейлор Свифт.
1: Либо Мадонна, либо BTS.
0: Нет, ну хорошо, что Мадонне вообще наше уважение. Смотрите, даме сколько лет, она до сих пор в топах. Вообще молодец.
1: Там есть видеоролик, он тоже гуляет по сети, где у нее музыкальное представление. Ребята, если бы я так вертела головой в свои годы, я ей богу бы не поднялась. Честное слово, ни сегодня, ни завтра. Как она это делает? Вот просто как она это делает? Я не понимаю, я не понимаю. Ладно, Лиса при этом поднималась на сцену, растрогалась, расплакалась, когда забирала статуэтку. Ну, в общем, такая трогательная была история с награждением. Прошло и хорошо, будем следить дальше. При этом мы все следили, ну, кто-то, да, кто спортом увлекается. Сборная России тут выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу в Болгарии.
0: Так и мы
1: надо.
0: Ребята
1: большие молодцы,
0: да.
1: Ну и тоже вот рассказывали в сети, что 11-летняя девочка стала самым юным гроссмейстером среди женщин. 11 лет ребенку, вы только вслушайтесь. И она вообще призналась, что училась играть в шахматы по видеоурокам из интернета. В общем, она рассказала, что сначала, конечно, училась раскидывать вот эти вот партийки с папой, а потом погрузилась в интернет и смотрела там только разборы игр лучших спортсменов, запоминала ходы и комбинации.
0: Что ты делала в 11 лет?
1: Ой.
0: Ну, хотя бы шить умела уже куклам платье?
1: Умела. И на куклу собирала. Были такие куклы большие, высокие. Их можно было за руку брать, как-то рука фиксировалась, и кукла при этом могла ходить. Вот я на нее собирала.
0: Вот, видите, в Советском Союзе учили раннему материнству. Тем не менее, спасибо. Свете она еще вернется с очередными интернет-новостями, потому что за это утро что-то произойдет. Что-то интересное, да, о чем мы вам с удовольствием расскажем, но после 10 утра. Пока же послушаем шикарную песню.

0: Сара Коннор, ее классика «From Sarah with Love» на Радио 7. 7.16 в столице, и мы, друзья, готовы озвучить для вас астропрогноз на сегодняшний день.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня стоит быть внимательнее к личным вещам и гаджетам вообще в обществе незнакомых людей. В общем, досадная рассеянность может обернуться для овнов, львов и стрельцов потерей чего-то ценного.
0: Знаки Земли обретут долгожданную ясность в вопросе, который долгое время оставался неопределенным. Тельцы, Девы и Козероги наконец-то получат точные вводные и смогут составить четкий план действий.
2: Знаки воздуха сегодня станут главным источником оригинальных замыслов и свежих идей. Близнецы, Весы и Водолеи легко начнут увлекательную дискуссию и решат с ее помощью ряд вопросов.
0: Знаком воды звезды советуют перестроить расписание в пользу собственного комфорта. Раки, скорпионы и рыбы. Избавьтесь от лишней суеты и сосредоточьтесь на том, что действительно приносит радость.
1: Утро на семи холмах.

0: То, что надо для доброго утра, да? Эрик Кармен и его Hungry Eyes на Радио 7. Через несколько минут с нами Риана. Дальше больше. Первый комментарий по теме. В столице 7 часов 21 минута. И снова с добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: И уже через пару минут с вами Бритни Спирс. Семь 28 в Москве. Это самое доброе утро на Синих холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Общегородской рейд «Пешеход» пройдет в Москве сегодня. И, как сообщили в столичной госавтоинспекции, сотрудники дорожно-патрульной службы будут во вторник дежурить по всей столице, в местах, где по статистике чаще всего нарушаются ПДД в плане перехода через дорогу и наезда на пешеходов. И будут следить за соблюдением правил дорожного движения как автомобилистами, так и пешими участниками движения. В рамках мероприятия заодно пройдут беседы с детьми и их родителями о безопасном пересечении дорог и о правилах поведения во дворах. До этого последний подобный общегородской рейд, напомню, был 19 августа. До конца этого года системами беспилотного управления оснастят еще сразу 10 электричек «Ласточка» на МЦК. РЖД, напомню, регулярные рейсы такой «Ласточки» в режиме автопилот начали запускать на Московском центральном кольце в 2024 году. И за это время первый поезд совершил 3500 кругов, проехав 200 тысяч километров самостоятельно. И также в мэрии сообщили, что первый в России беспилотный поезд «Метро» уже проехал по большой кольцевой линии под землей 5000 километров за последние полгода. Пока он в рамках испытаний ездит без пассажиров, ИИ сам разгоняет и тормозит этот метросостав, сам открывает и закрывает двери, а также сам соблюдает график. Хотя по погоде еще как минимум всю эту неделю синоптики пообещали бабье лето и комфортные температуры, комплекс городского хозяйства объявил, что завершил полностью подготовку всего парка коммунальной техники в Москве к работе в осенне-зимний период. Большинство коммунальных машин в столице вообще используют круглогодично, и до наступления холодов их ежегодно переводят на зимний режим эксплуатации. Плюс еще расконсервируют сейчас технику, которую применяют только зимой, от снегопогрузчиков до снегоплавильных установок. Перед первыми заморозками коммунальные машины еще дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. А ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра из-за дорожных работ очень плохо едет МКАД на юге по внутренней стороне у Варшавского, а из-за ДТП на МКАД большущий затор на стороне внешней от Дмитровского к Ленинградскому направлению. Само это шоссе уже тормозит от Сходней до Московской кольцевой. Похожая картина еще из области на Щелковском и энтузиастов. Ну а Ярославская в заторах от Королева до ВДНХ. У меня все. Далее Светлана Молодцова, Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Dire Straits и Walk of Life на радио 7 на Семи Холмах. Когда ты играешь в группе, не избежать какого-нибудь токсичного человека в коллективе, да? Ну, в музыкальной группе. Но там, допустим, 4, ну, 5 человек. Как-то разобраться можно. А если у вас большой коллектив, как с токсиками-то жить? Об этом говорим сегодня целое утро.
1: Ходили у нас на работе, поспрашивали, все говорят, что нет, у нас нет токсичных людей.
0: Ну, они после 11 говорят, что есть.
1: Думаешь, мы уходим? Мы уходим, они такие, ага.
0: Ой, наконец-то эти ушли, как у нас принято говорить.
1: Оля пишет, доброе утро, у нас с коллегами негласная программа по перевоспитанию токсиков. И вы знаете, работает. Например, говорит кто-то, ой, как все плохо. А мы отвечаем, почему-то имя Света здесь фигурирует. Мол, Света, дорогая, если ты хочешь, мы, конечно, вот... Не так, если ты хочешь в этом жить и страдать, то нет, мы не мешаем. Но сегодня, например, вечером выезжаем на великах на дамбу. Хочешь с нами? Вот примерно по такому плану. Поэтому как-то токсичных, вот, собственно, как пиявка из Лунтика, у нас в коллективе нет.
0: Хорошо.
1: Молодцы.
0: Вот учитесь у Алексея. Он пишет, у меня отличный коллектив, потому что я на удаленке и никого не вижу. Только иногда слышу в телефоне и сообщения читаю. Вот пару работ назад, пишет он, я работал в коллективе, и там всякое было, конечно. Ну, и на рыбалке выезжали вместе, но у нас был финдиректор с психическими отклонениями. Она была бочкой дегтя. Бочкой дегтя в ложке меда. Чувствуете, да? Пропорции. И работать с ней было невыносимо. Она могла так качественно испортить настроение, что потом всем коллективам его поднять не удавалось. Это профессионалы работают, конечно.
1: Да, так, Света пишет. Токсичный коллектив. Ну, а дальше. Ха-ха, это мы. Я главный бухгалтер, директор, управляющий, сисадмин. Каждый из коллег. Если бы мы не были токсиками, жили бы, наверное, слишком скучно. А так придешь с плохим настроением на работу, потоксишь, и как-то легче на душе становится. Жизнь расцветает яркими красками. Так что токсите на здоровье. Главное, с юмором и без обид.
0: Главный человек глаголов наделал из этого слова, да? Потоксишь, токсите, вообще великолепно. Анастасия хвастается, пишет, мне с коллективом повезло, работаю в преимущественно мужском коллективе.
1: А-а-а.
0: А вот им повезло с вами? Вот здесь другой вопрос. Вам-то с ними да. Ну ладно, в общем, за 6,5 лет привыкла к специфическому мужскому юмору и подколов. Может, они токсичные все-таки. И сама стала такой же, потому что они меня испортили. Но всегда все помогают. Каждое лето выбираемся отдыхать вместе на природу. Да, никто из нас не идеален, но все так привыкли друг к другу, что прямо даже приятно.
1: Хорошо как.
0: Хоть поезжай, да, поработать.
1: Да. Доброе утро. Большая часть коллектива зумеры. И для них мы все душнилы и токсики. Ну и как-то работаем пока. Но иногда приходится бурчать чуть громче.
0: Интересно, как будут зумеры через 20-30 лет бурчать?
1: Да ровно так же.
0: Ничего не меняется. Зря вы думаете, да. Мы тоже всегда приходим, говорим, вот эти старики, они ничего не тащат. Вот сейчас мы... Опять же, чуть позже поговорим. И чуть позже озвучим ваши комментарии по теме. Присылайте их в наши соцсети. Рассказывайте, кто у вас там самый токсичный в коллективе. Какие-нибудь самые невероятные истории подлостей, которые уже можно рассказать на всю страну.
1: Желательно с именами. Ну, надо же.
0: Фамилиями, номер телефона. Мы позвоним этому человеку, спросим, как он до жизни такой дошел. В общем, рассказывайте автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах». Очень приятный подарок.

0: Радио 7. Друзья, прямо сейчас пора кого-то с чем-то поздравить, какие-то события отметить. Начнем. Утро на семи
1: холмах. И сегодня празднует свой день рождения такой симпатичный молодой человек, американский актер, певец, известный благодаря комическим ролям в сериалах, ну, таких как «Клава, давай», «Чак». Еще можно вспомнить «Дом большой мамочки», причем вторую часть лучше, «Шазам», туда же «Элвин и бурундуки», вторую часть. Да. Обожаю, бурундуков обожаю. Вот «Тор 2», «Царство тьмы» тоже в ту же сторону. И зовут его Закари Ливай. Вот так интересно ставится фамилия. И вообще своим сценическим псевдонимом актер выбрал второе имя, так как его настоящая фамилия Пью. И часто, оказывается, вызывала трудности в произношении и звучала непривычно для американской аудитории. А для российской было бы хорошо.
0: Захару-то сегодня 46. Я почему-то думал, что он всегда молодой.
1: Молодой человек, да, совсем молодой. Так, что интересно, Ливай не только профессионально поет, но и подарил голос и вокал разбойнику Юджину в культовом анимационном диснеевском фильме «Рапунцель. Запутанная история». Вот представляете, он вот одарен со всех сторон. Актер успел отметиться в киновселенных обоих главных гигантов индустрии. Это если мы говорим о комиксах, и у DC, и у Marvel. И так не определился, на какой он стороне. Вот, тем не менее, работа продолжает, и никто из режиссеров не говорит, мол, вот, ты у них снимался, больше к нам не приходи. Не-не-не, нормально, все хорошо. Вот как-то у него получается. На театральной сцене Закари начал выступать уже в 6 лет. И вот каждый раз вот это все читаю, и мне так интересно, вот в 6 лет.
0: Опять же, да, я тебя должен сейчас спросить, что ты делала в 6 лет?
1: Ела песок.
0: Вот, а он на театральной сцене.
1: При этом он играл главные роли в детских мюзиклах и постановках. Вообще, просто, ну, невероятно. А в реальной жизни Закари большой поклонник видеоигр и гик-культуры, да. Он активно поддерживает развитие игрового сообщества, является соучредителем некоторых компаний. В общем, большой молодец. Ну уж, не знаю, там жена его ругает, его не ругает, когда он очень много времени проводит за видеоиграми. Но вот факт остается фактом.
0: Когда, вот если бы, например, ну, в наших реалиях он поехал бы тещей помогать, это считалось бы нормальным. А тут сел мужчина в PlayStation погонять, все, уже смотри-ка, семья рушится. Нет, это так не работает. Если у вас сегодня день рождения, сегодня, 29 сентября, мы вас всей страной, конечно же, поздравляем и желаем всего наилучшего. Утро на семи холмах. Дмитрий.

0: приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в столичном регионе будут солнечными и очень теплыми для конца сентября днями. На сегодня-завтра синоптики прогнозируют солнце. Небо чистое, не только без осадков, но и без туч. И днем прогрев воздуха до плюс 16. Тучи, но при этом без дождей, вернутся в четверг, но будет уже плюс 13.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
3: Восемь часов утра в Москве. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. И доброе утро всем. Вот хотя официально у нас в стране сразу на год отменили контрольные проверки бизнеса, пострадавшего в результате атак БПЛА и других средств огневого воздействия, как это сформулировано, внеплановые проверки этих же компаний полностью власти не убрали. В правительстве уточняют, что они будут возможны в трех случаях. По требованию прокуратуры, по поручениям президента или правительства и, главное, еще при поступлении информации, что деятельность конкретного бизнеса создает угрозу жизни и здоровья людей. В свою очередь, мораторий на плановые проверки распространили сразу на год вперед на все объекты, получившие ущерб в результате атак беспилотников, начиная с минувшего января. Главная цель объявлена — поддержать предприятия по регионам, которые сейчас восстанавливают свои пострадавшие от ударов объекты. Высокоскоростной интернет будет доступен пассажирам поездов, которые поедут по высокоскоростным железнодорожным магистралям в России. Как уточнили в РЖД, на этот счет на первой такой линии, это между Москвой и Петербургом, которая заодно пройдет через Тверь и Великий Новгород, сразу будут применять самые новые разработки, технологии, и в том числе в конструкцию самих поездов, которые сейчас уже собирают на Урале, тоже закладывают использование низкоорбитального интернета отечественного в сочетании с возможностями традиционных станций связи. При этом вообще связь, заявлена, тоже будет более широкополосной, с большим объемом передачи данных, чем есть сейчас на железных дорогах в стране. Напомню, что РЖД уже тестирует первый экспериментальный участок вот этой будущей высокоскоростной ЖД-магистрали. В Ленинградской области этот отрезок сделали. Там проводят испытания огромного количества конструкций будущего пути. От безбалластного основания, это вообще впервые у нас в стране применяется, до новых стрелочных переводов и рельсовых креплений. Еще есть одна новость про технику. Мы эту технику знаем под общим таким названием, под словом «роверы». Экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков ввели официально уже в 34 регионах страны. То есть эти самые роверы теперь официально могут ездить, доставлять разные вещички не только в столице России, где такие доставщики — дело привычное, но и на территориях в Подмосковье, Петербурге, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях и еще в десятках областей. Всего уже 34 региона из 89, где роверам дали добро. Власти узаконили требования к роботам-доставщикам, то есть правила их передвижения, ответственность за нарушение ПДД, а также габариты, внешний вид, скорость, не более, к слову, 25 км в час, ну и так далее. Вообще, по планам, через пару лет уже по стране этих роверов, которые в населенных пунктах смогут доставлять грузы заказчикам, будет 12 тысяч штук. И если это пока не восстание, но уже наступление машин на человеческую профессию под названием курьер, и в итоге роботам, именно доставщикам, мы со временем будем говорить: понаехали тут.
3: То есть в будущем мы будем уворачиваться на тротуаре не только от велосипедистов, самокатчиков.
1: Добавочка будет.

0: Светлана Молодцова.
1: Доброе утро, коллеги. У меня для вас новость. Ну, вот так обычно это начинается. К теме, друзья, перейдем чуть позже. Просто напомним, что второй час мы вместе. Рады вас всех видеть. И для вас много прекрасной музыки впереди. Наша игра «Чистый звук». Билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец разыгрываем. Заявки на игру оставляйте на radio7.ru на нашем сайте. Ну и тема, пожалуйста.
2: Слушай, а ты ведь абсолютно прав. Вот эти вот токсичные люди обычно начинают в чате сообщения именно. Коллеги, прошу ознакомиться. Коллеги, постоянно вот этот коллеги, бесит. Так, доброе утро. Мы вас призываем всячески заходить к нам сегодня в чаты. У нас сегодня токсичный вторник, вот так мы его обозвали. Рассказывайте, пожалуйста, вот вы работаете в коллективе, который можно назвать токсичным, или все-таки тишь да, благодать? Вот, или есть у вас люди токсичные? Или вы, может быть, за собой замечали, что какие-то вот такие вот моменты токсичности у вас есть? Рассказывайте.

0: Трэвис и их Sing на Радио 7 на Семи Холмах. Мне кажется, нетоксичный коллектив тот, где разрешают радио погромче делать. И говорят, ой, вот это очень приятная песня, и сидят люди в такт головой качают. Приятно. Вашему коллективу большой привет. Но, тем не менее, как Света уже сказала, есть такая новость, мол, многие из нас работают в токсичном коллективе. Об этом говорим, ваши комментарии прямо сейчас.
1: Вот так, чтобы было попроще сориентироваться, смотрите, есть признаки токсичности в коллективе. Прям признаки официальные.
0: Загибаем пальцы.
1: Поехали. Сплетни и закулисные интриги.
0: Такое у нас есть, так.
1: У нас есть?
0: Конечно.
1: А как-то
0: про себя не слышала? Рассказать или?

0: Дальше.
1: Ладно. Обесценивание и критика.
0: Обращайтесь так.
1: Это мы умеем. Что выяснится, что у нас тут просто радиостанция номер один по токсичности. Так, пассивная агрессия. Это да. Это я люблю.
0: А этот мне говорит, Света сейчас коллегам показывает на меня, говорит, а этот мне говорит. Так.
1: Манипуляции и чувство вины. Это когда навязывают чувство вины за уход вовремя, например.
0: Ну, да. Есть такое.
1: И нездоровая конкуренция.
0: Нет, но этого нет.
1: Хорошо.
0: Это может
1: токсичное
0: быть.
1: Руководство. Еще, кстати, один признак.
0: Этого тоже нет.
1: Нет. Ну. И у нас вообще все.
0: Анастасия Валерьевна, вам привет большое. Ладно, кроме шуток, вы знаете, всегда слышно и видно, когда у человека хороший коллектив.
1: Да.
0: По нему это видно и слышно. Вот, например, дама одна написала, она причем пометочку поставила, пожалуйста, не озвучивайте в эфире, а давайте я просто ваше имя не буду называть, откуда вы. Вот написала, что самый токсичный коллектив через одного, клубок змей.
1: Серьезно?
0: Начиная от заведующего, заканчивая буфетчицей. Шеф сначала кричит, а потом думает, стоило ли того. Выживают из коллектива всех, кто не по душе, кто младший, кто новенький. Какие-то склоки, сплетни за спиной. Есть специально обученные люди, кто сплетни собирает и руководство приносит. Ну, не повезло вам, держитесь, что добавить.
1: Это правда. Так, Светлана пишет, давайте вот в позитив уйдем. Доброе утро. За свои 30 лет сменила 3 работы, и на каждой работе был замечательный коллектив. Думаю, это просто везение. Сейчас в кабинете сижу с 2 девчонками. Одной 35, другой 44. Кстати, да, вот такая разница поколений. Ну да.
0: 10 лет, да.
1: Да, и мы на одной волне, пишет. Часто выбираемся вместе в свет, начальника с собой берем, и
0: классно.
1: В кино ходим, и в караоке. Мы, кстати, тоже. И даже путешествуем. Желаю всем таких же коллег, так как большую часть жизни на работе проводим. И важно иметь коллектив приятных людей.
0: Давайте еще одно сообщение инкогнито, но теперь обраточка. Заходит сообщение со следующим текстом. Это что за тему вы такую взяли? Половине нашего офиса испортили настроение.
1: Почему?
0: Ну, вот такая тема, мол, мы сейчас тут будем сидеть и разбираться, кто из нас токсичен. Да, можно не разбираться.
1: Сразу понятно.
0: Можно не разбираться, но если вам не понравилась эта тема, вы на четверг можете предложить свою. Действительно, вот на четверг. Послезавтра будет тема от слушателя. То есть вы спокойно берете, пишете либо Свете в личку, либо мне, либо через конверт на сайте radio7.ru. Способов масса. Мол, хочу обсудить вот это. И мы постараемся взять вашу тему в эфир. Мне кажется, это приятно, когда вы становитесь практически продюсером утреннего шоу. Мне кажется, здорово.
1: Да, Radio7.ru. Да.
0: Ждем вас. Пока же на этом сайте мы принимаем ваши заявки на игру. Чистый звук уже через пару минут. На наших соцсетях собираем комментарии по теме. Токсичный коллектив. Это про ваш или нет?

0: Young People на радио 7, 8.14 в столице. Играем, друзья, самое время.
1: Чистый звук на радио 7.
2: Вот, кстати, чтобы отправиться, например, как сейчас, да, на балет «Дон Кихот» в Государственный Кремлевский дворец, достаточно зайти на сайт «Радио 7». Там не токсично, там комфортно. Оставить свою заявку, оказаться седьмым в списке, и вуаля, будем играть.
0: Сегодня мы играем с Дмитрием из Москвы. Вот прям написал «Хочу на балет», «Хотите, идите». Дмитрий, здрасте, с добрым утром.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Рассказывайте, в токсичном коллективе работаете или нет? Сейчас мы будем порицать, ругать, ну или хвалить.
0: Это немного по теме, да?
2: Да, да, да.
3: Да нет, конечно, идеальный коллектив. А-а-а. Не могу никого отметить.
0: Они, наверное, рядом сейчас все просто, да?
2: Записываем, ага. Да нет, хорошо.
3: Да, делаю жест рукой.
0: А, я понял, да, тот самый. Жаль, по радио не видно. Но радио такая штука, где все слышно. Итак, Дмитрий, мы играем. Сейчас наша новая игра называется «На чистый звук». Мы для вас сейчас включаем фрагмент одной очень известной песни. Ну, она будет без слов, так сложнее. Затем Света даст вам два варианта, два факта по этой песне. Один из них правдивый, а другой совершенно выдуманный. Вам надо будет угадать, что есть правда, что не очень. Если вдруг вы ошибаетесь, у вас будет последний шанс все-таки выиграть, вы просто называете, что это была за песня. Ничего сложного, правила понятны?
3: Да, все понятно.
0: Да, поехали тогда. Тот самый инструментальный фрагмент сегодня, кстати, сложно.
2: Хочется подпевать.
0: Угадала бы? А, уже подпевала бы. Хорошо. Ну, понятно, да, что за песня, наверное. Многим понятно. Теперь, Дмитрий, для вас два факта.
2: Итак, факт номер один. Датская хип-хоп-группа Outlandish, называется, выпустила кавер на эту песню в 2003 году, чем вернула интерес к оригиналу. И редкая история, но и кавер, и оригинал почти одновременно отметились в хит-парадах по всему миру. Факт номер два. Рабочее название песни было «Храни свои сокровища». Это ключевая фраза из текста. Но исполнитель настоял на женском имени и предложил имя в честь соседской девочки из его детства. Соавтор хита согласился сразу. Позже он шутил, что если бы сосед звали иначе, песня бы называлась либо «Фатима», либо «Лейла».
0: А? Хорошие факты, да? Дмитрий, что вам нравится из этого?
3: Больше нравится первый факт.
0: Так. Ага. То есть вы считаете...
3: Точно помню, что слышал. Да, слышал. Ага. Может быть, с годом могу ошибаться, но песню такую точно слышал.
0: Точно слышали. И вот вы утверждаете, что первый факт и «Outlandish», и вот эта песня были одновременно в хит-парадах, то есть и кавер, и оригинал, да?
3: Мне кажется, да.
0: Хорошо. Это правильный ответ. Отлично. Ну вот, прекрасно. Так, Дмитрий, ну и теперь, знаете, так, на десерт. Назовете песню исполнителя?
3: Да, Халет, Аиша.
0: Как-то было скучно, честно говоря.
2: Согласна.
0: Безупречная победа.
2: Как-то мы токсично себя ведем. Скучно нам, понимаешь?
0: Неважно, главное, что Дмитрий выиграл, Дим, призы.
2: Да, поздравляем, вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 6 октября на главной сцене страны балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: Дмитрий!

0: И блестящая игра. До встречи в ГКД. Просто добавить отлично. Больше нечего. Спасибо.
1: Спасибо большое,
0: коллективу. Да, и коллективу тоже вашему отдельный привет. Поддержали, так поддержали. Здорово сыграли, друзья. Дмитрию, наше уважение. С вами играем завтра в это же время. Очередной «Чистый звук» на Радио 7.
2: «Чистый звук» на Радио 7.

0: Дамиано Давид на радио 7 на Семи Холмах и его Next Summer. Ну, собственно, песня о том, какое лето 2027 ждет нас с вами. Но мы не будем забегать далеко вперед. Посмотрим, что у нас в ближайшей перспективе. Кенни Джи уже через пару минут. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Хочу в Китай.
2: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одну из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю. Эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье.

0: бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на Занежье.ком.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

Этот звук, конечно, не спутать ни с чем. Вот действительно, трейдмарк, да? Кенни Джи, его «Хавана» на Радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, так можно сказать о любой песне, которую вы слышите на Радио 7. Вот, например, говорим «No Doubt». Совсем скоро мы их услышим. И когда мы говорим «No Doubt», какую песню мы подразумеваем? Все верно. А еще с нами Cotton Crew. И уже через пару минут Atomic Kitten.

0: 8:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Минувшая ночь в столице оказалась самой холодной с начала осени. Синоптики на этот счет уточнили. Сезон заморозков открылся в Новой Москве и конкретно в Михайловском. Там ночной минимум составил уже минус 0,2 градуса. Но для сравнения, насколько внутри столицы теплее, метеостанция на ВДНХ показала ночью минимальную температуру воздуха около 5 градусов тепла, а на метеостанции на Балчике в самом центре Москвы вообще этой ночью было плюс 9. Да, а днем сегодня и сразу завтра еще по прогнозам будет солнечно и до плюс 16. До конца года завершат обновление второй платформы на станции Щербинка второго диаметра. Как напомнили в департаменте транспорта, городской вокзал Щербинка открывали в январе 25-го. Там построили конкорс с лифтами и эскалаторами, оборудовали зоны ожидания и крытый надземный переход через ЖД-пути, а вот потом вместе с ЦППК завершили уже ремонт платформы номер 1. Уложили там новое гранитное покрытие, нанесли тактильную линию безопасности, поставили информ-табло и терминалы экстренной связи и сделали навес над платформой. Сейчас ремонтируют платформу номер 2. В районе Лефортово добавят детскую поликлинику, еще одну. В мэрии уточнили, что четырехэтажное здание возведут на второй Синичкиной улице. Сейчас объект проектируют. Потоки пациентов заранее объявляют, там разделят по этажам. На первом разместят кабинеты забора анализов и дежурного врача, на втором – участковых. Кабинеты детских профильных специалистов и диагностики займут третий этаж, на четвертом оборудуют зону реабилитации. Около новой детской поликлиники в Лефортово создадут парковку, зону отдыха и детскую площадку. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу на 8:30 утра самые протяженные заторы, где теряется сейчас по часу и больше, это Ленинградское, Дмитровское и Ярославское шоссе с проспектом Мира. Также главные проблемы с трафиком на эту минуту местами. На Энтузиастов, на Щелковском, на Можайском с Кутузовским, также на Варшавском шоссе и на Рязанском проспекте, ближе к третьему транспортному кольцу. По московским новостям пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Morning Crew на Радио 7 на Семи Холмах. 8.37, кстати, точное столичное. Друзья, помимо музыки в наших соцсетях мы еще и продолжаем обсуждение. Мы говорим сегодня о вашем коллективе. Токсичный он или не очень? Вот россияне говорят, что все-таки работает в токсичных коллективах.
1: Да.
0: Но
1: да.
0: Вы-то не такие, а конечно, может быть и такие. Рассказывайте автору лучшего комментария. Вручаем очень приятный подарок уже через пару часов.

0: В студии появляется приятный, нетоксичный, да, человек, наш знаток в области русского языка Владимир Пахомов.
1: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, у нас вопрос от Андрея из Сарапула. Сейчас модно к месту и не к месту употреблять феминитивы. А если посмотреть с другой стороны? Вот есть, например, профессия швея. А как будет называться мужчина-швея? И есть ли еще такие примеры?
2: Да, в обратную сторону тоже возникают здесь проблемы, потому что есть у нас название профессии, ну так, традиционно закрепленных за женщинами. И поэтому, когда они употребляются по отношению к мужчине, возникают такие казусы. А надо посмотреть, как официально это в классификаторе профессий описано. Вполне возможно, что швея так и значится. Но, по крайней мере, в такой живой обиходной речи мы можем сказать о мужчине портной, мастер по пошиву.
0: Мастер швейного цеха.
2: Например, да. То есть подобрать какой-то синоним, ну, потому что, по крайней мере, для живой речи про мужчину сказать «швея», наверное, будет, ну так, немножко курьезно. А вот в таком нейтральном официальном употреблении, опять же говорю, надо посмотреть классификатор профессии, может быть, так и есть на самом деле.
3: Швей, может быть?
2: Ну, это вряд ли. Это уже скорее такая языковая игра, как нянь и многие такие примеры.
0: Спасибо. Спасибо большое, друзья. Заходите на сайт Радио 7 и оставляйте свои вопросы Владимиру Пахомову.
1: Говорим правильно на Радио 7.

0: Совершенно шикарная песня No Doubt, их Don't Speak на радио 7 на Семи Холмах. 8:46 в столице, пора попутешествовать во времени и в интернете, и в том числе поговорить об английском языке.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Так сказать, посмотрим глазами из 2016 года в 2026 и посмотрим, что там пророчили, что изменилось, что сбылось, а что нет. Итак, исследователи из Йоркского университета в этот день опубликовали очень интересную статью, где сказали, что через 50 лет британский английский как диалект исчезнет, а вместо него будет такой, ну, мультикультурный лондонский вариант языка.
3: Интересно.
0: В общем, потому что очень много мигрантов в Великобритании, и язык очень сильно и быстро начал трансформироваться. И все это касается в том числе и произношений. То есть вот то, чему нас в школе учили, вот говорить «з», вот это, да, его больше не будет. Вместо этого будет там «с» или «д».
3: «The London is the capital».
0: Совершенно, Свет, правильно. «В» прям так и написано. То есть, например, говорите «thick», будут говорить «fig». То есть, ну, а зачем мучиться? Все. Далее, звук там «ю» заменится на «у». То есть, было «дьюк», будет «дук». Или, ну, слово «новости» «ньюз» будет «нус». Ну, вот так они говорят. И причем убираются лишние буквы из слов. Например, вместо слова «текст» будут говорить просто «текс». И достаточно. Упрощается английский язык, очень много слов исчезло, как сказали исследователи, и все будет гораздо проще, короче, ну, в общем, универсализация, как сказал бы Владимир Пахомов. Вот он, кстати, говорит, что наш язык, наоборот, развивается, то есть какие-то новые
3: добавляются,
0: слова,
3: да, новые,
0: добавляются,
3: да.
0: И старые, причем, ну, как-то не быстро уходят. Ну и далее, в этот же день в соцсетях начался некий

0: флешмоб, когда кто-то из пользователей предложил, мол, ребята, давайте голливудские блокбастеры, название, точнее говоря, заменим на содержимое. То есть, ну, пример, да, есть «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Он превратился в динозавры, которые гуляют в парке, а не в клетке. Фильм «Форсаж» просто поменяли. Какие-то тачки на дороге, понимаете, да?
1: Интересно, слушай,
0: «Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок назвали «Если автобус остановится, то он взорвется». Но самое смешное, когда добрались до Мэтта Дэймона. То есть взяли все его фильмы, и в итоге, например, «Спасти рядового Райана» называется теперь «Том Хэнкс спасает Мэтта Дэймона». «Интерстеллар» называется «МакКонахи спасает Мэтта Дэймона». Ну и «Марсианин» изменили на «Земля спасает Мэтта Дэймона». Вот такие шутки были в 2016 году. Причем, смотрите, можно взять вполне наши фильмы как-то немножко переиначить. Ну что там?
1: Как вариант, можно поиграть.
0: С колобком, да, мучное изделие ушло, чтобы его съела лиса, да, вот как-то так. В общем, экспериментируйте, развлекайтесь. Ну и сегодня, безусловно, что-то произойдет такое, о чем будет интересно рассказать и в 2036 году.

0: 90% песен в мире про любовь, и это не исключение. Бруно Марс на Радио 7. Но и тем не менее, друзья, какая-то песня даже про любовь может звучать совершенно в необычный период вашей жизни или сопровождать какое-то событие. Расскажите нам об этой песне. Расскажите эту историю, которая под песню произошла в нашей рубрике «Игре мой саундтрек». Кстати, очередная история уже через 20-25 минут. Radio7.ru. Заходите, кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана, форму заполняйте, свою историю отправляйте нам. Если она окажется в эфире, в ваших руках окажется портативный фотопринтер. Всем удачи. 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: В бизнесе каждый

рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 32.

0: вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
8: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте vampriviet.ru/mirpay. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Утро на семи холмах.
12: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в столичном регионе будут солнечными и очень теплыми для конца сентября днями. На сегодня-завтра синоптики прогнозируют солнце. Небо чистое, не только без осадков, но и без туч. И днем прогрев воздуха до плюс 16. Тучи, но при этом без дождей, вернутся в четверг, но будет уже плюс 13.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Как всегда вдвоем. Денис Лизин и новости. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Минфин поддержал официальное предложение повысить лимиты выплат по автогражданке. И вот теперь, собственно, вопрос изменения верхних порогов выплат по ОСАГО. Сейчас, напомню, 400 тысяч рублей за поврежденное имущество, 500 000 за ущерб, причиненный в ДТП жизни и здоровья. Проработают вместе с Центробанком, с законодателями. Думаю, буквально вот на днях начнет снова работать. И вместе со страховым сообществом. Ожидается в итоге, что максимальный предел компенсации по автогражданке начнет действовать следующей весной. Тут главный только вопрос, какие цифры. Так вот, пока есть только прогнозы, и по данным страховщиков, это приведет к росту стоимости автополисов на плюс 10%. Вообще, дополнительное влияние еще заодно на ценник окажут и подорожавшие уже детали в ценовых справочниках. При этом произвести необходимые финальные расчеты и официально изменить страховые тарифы по ОСАГО должен будет ЦБ, Центробанк. Минпросвещение подготовило законопроект, который скоро упростит и в том числе ускорит процедуру оформления опеки у нас в стране. В частности, часть бумаг можно будет подавать онлайн через госуслуги. Это в том числе заявление о назначении опекуном или попечителем, второй документ – ежегодный отчет о хранении и использовании имущества подопечного и еще заявление об освобождении от обязанностей опекуна или попечителя. Вот вообще пока сведения о каждом кандидате в опекуны в России запрашивают индивидуально. Это долгая процедура, поэтому расширят электронный обмен данными между ведомствами, чтобы уточнять информацию быстрее и повышать ее достоверность. И еще объявили, что банк данных о детях вообще в России станет полнее, потому что добавят туда в том числе информацию о родителях, об условиях жизни ребенка и о его документах. Но еще в продолжении детской темы давайте новости одну рассмотрим о том, что теперь 11-летняя британка стала самой молодой шахматисткой в мире, на планете, которая получила титул женщины-гроссмейстера. Вот все, кто шахматами увлекается, наверное, в курсе об этой новости. Если нет, пожалуйста. Новым вундеркиндом в шахматах оказалась Бадхана Шиванандан. Она из Лондона. И как-то часто бывает, за таким официальным титулом и словом сложным «гроссмейстер» скрывается на самом деле очень простая и интересная история. Эта девочка самостоятельно научилась играть в шахматы, причем относительно недавно, во время пандемии. То есть вынуждена, просто со скуки, от нечего делать. Она начала дома играть, когда сидела на локдауне из-за коронавируса. Но дело у нее так пошло, что уже через несколько месяцев после этого она принимала участие в своем первом шахматном турнире в Британии. Потом в 23-м году стала самым юным игроком на планете, не проигравшим гроссмейстеру в соревновательной партии. Потом в 24-м, ей было 9 лет, уже представляла Англию на шахматной олимпиаде, став самым молодым представителем этой страны на международной арене в любом виде спорта. Вообще. И вот теперь рекордсменки в шахматах 11 лет. Бадхана Шиванандан, Лондон. Для сравнения, из россиянок лидирует Александра Горячкина, шахматистка, которая стала гроссмейстером в 13 лет.
4: У меня есть вопросы к моей дочери. Я сегодня их буду задавать.
3: Почему ее зовут не Бадхана Шиванандан? То есть Бадхана Шиванандан из Лондона тебя не так смущает, как Джон Смит из Бомбея, да?
1: Спроси ее лучше, что после Е2, Е4 бывает.
3: А что бывает, Денис Витальевич, после Е2, Е4?
4: Мимо.
1: Тупик.
3: Вы такие все умные, я только знаю, что конь буквой Г ходит. Спасибо вам.

0: вот очередное доказательство, что у нас не токсичный коллектив. Не, знаете, так снисходительно спросил Денис Витальевич, а с интересом, что бывает? Я уже даже не помню постановку вопроса, что-то Е2, Е4. Ну, в общем, умные люди, приятно с ними работать. Приятно с вами проводить это утро, друзья, с прекрасной музыкой, в том числе с замечательными историями в рубрике «Игре мой саундтрек» через пару минут. Ну и, конечно, с вашими невероятными историями по теме.
1: Конечно, да, мы сегодня говорим о токсичных коллективах. Возможно, вы в таком работали или работаете сейчас, так вы напишите.
0: А может быть, генератор этого
1: да.
0: всего.
1: И, кстати, кто-то говорит с гордостью, мол, да ладно, я вот токсичный, и мне нормально. А бывают и ну, такие не очень хорошие истории. В любом случае, мы приглашаем вас в наши нетоксичные сообщества, в наши социальные сети, рассказывать свои истории.

0: Шедевр от London Beat на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы продолжаем зачитывать ваши шедевры с ваших же рабочих мест. Что там у вас токсичного? А может, у вас лучший коллектив в мире? Тем не менее, вот согласно статистике, россияне подтверждают, коллективы не идеальны. Что там с вашим? Рассказывайте. Утро на Семи
1: Холмах. Кстати, та же самая статистика говорит, что уровень токсичности не зависит от пола коллектива напрямую, а определяется корпоративной культурой. Потому что я спросила, ну какие коллективы чаще бывают токсичными, мужские или женские? Но что интересно, смотрите, особенности мужских коллективов, если мы говорим про токсичность. Там чаще проявляется прямая агрессия, конфликты протекают открыто, ну

0: да, в жесткой такой форме. А вообще еще особенность мужских коллективов – это игнорирование проблем, угу, иерархия и буллинг.
1: Семью напоминает, да?
0: Ну да. Слушай, а есть же такая шутка, и сегодня, по-моему, у нас выкладывали где-то в чате, мол, когда спрашивают, как у вас коллектив рабочий, отвечают, мол, да как семья, только неблагополучная.
1: Отлично.
0: Вот примерно так, да.
1: Вот смотрите, так, ну, серьезное сообщение от Ольги, и пишет она, сама жизнь говорила мне, что тот коллектив, куда я через 2 дня выхожу на работу, токсичный и опасный. Мне перед выходом приснилось большое количество змей на поляне. Но я вышла все-таки на работу и хватило меня на месяц, потому что токсичнее коллективы, чем в детских садиках, я не видела нигде.
0: Mm-hmm.
1: Это вот, ну это послушайте.
0: Интересно.
1: Здесь мы должны стукнуть вот так вот по столу и сказать, эти люди воспитывают наших детей.
0: Детей.
1: Знаете, там родители хороши, вот честно говоря. И то тоже, там все друг друга стоят. Но опять же, сад на сад не приходится. Вот у меня мама всю жизнь работала в детском саду, они до сих пор с коллегами встречаются,
0: дружит?
1: Собираются вместе, да.
0: Ой, здорово.
1: Тут, ну, опять же, у кого mm-hmm. как.
0: Так, Анастасия пишет, доброе утро, с коллективом повезло, но вот руководство, работаю в сфере культуры. Помните бородатый анекдот про прачечную? Вполне правдивая история, пишет Анастасия.
1: Александр пишет, идеальных коллективов нет, в жизни ни разу не попадалось. Ну, смотрите, как он здорово пишет, может, потому что я еще сам, тот еще гусь. Все время или один человек в коллективе, или все что-то плетут, против кого-то дружат, кого-то подсиживают. С возрастом перестаешь вступать в союзы, слушать сплетни и завоевывать чье-то внимание. На последнем месте сам начальник распространял слухи о каждом из коллектива, чтобы не было дружеских отношений между коллегами. Представляете? Ну, угу. Пишет, идеально работать самому на себя. А мой компаньон — это Радио 7. Спасибо вам, Александр.
0: Слушай, на самом деле сегодня очень много сообщений, когда люди на удаленке работают дома,
1: да,
0: говорят, вот это идеально. И вот пишут, доброе утро, когда на удаленке, то будто бы, кажется, должно быть тише и спокойнее. Но находятся индивидуумы, которые выбешивают. Так, вы скажите, кто? Мы же на всю страну припозорим с удовольствием. Ну, не токсично совершенно. Нет. Спасибо.
1: Не токсично, говорит, на всю страну, молодец. Друзья, ждем ваши комментарии, рассказывайте, что там в вашем-то коллективе, как дела обстоят. Автору лучшего уже практически через 1.5 часа вручим очень приятный подарок. Ну а тот самый портативный фотопринтер уйдет в руки чьи? Узнаете через пару минут в рубрике «Игре мой саундтрек».

0: Мадонна, Лайс Ла Бонита на Радио 7 на Семи Холмах, ну и время той самой истории.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Так.
0: Поехали! У не нас могу. Потрясающая совершенно история, но она причем очень смешная, да? Вот Свет прочла и прямо вот рада. Сегодня у нас будет история от Альбины из Нижнего Новгорода. Мы уже заранее ее прямо поздравляем, но сначала та самая история и та самая песня.
2: Итак, мой саундтрек пишет Альбина. В институте у нас сложилось две прекрасные традиции. Обо всем по порядку. Первое – встречать Новый год у однокашницы на даче. Вот и в тот раз собрались все вовремя, проводили старый год, встретили новый. И тут телевизор начал рябить. Понятное дело, антенна глючит. У нас был курс гуманитариев. Вот тут логика-то. У нас был курс гуманитариев. Поэтому просить парней я не стала. А вышла на улицу, запеленговала антенну на крыше второго этажа, подставила лестницу, взобралась наверх, тряхнула антенну по-свойски. Ну и, в общем, лестница упала.
0: Представляете, да, представляете ситуацию? Ночь. Девушка забралась на крышу на Новый год, ага.
2: Так, что делать и как слезать? Хорошо, хоть теплую одежду догадалась надеть. Спрыгнуть я побоялась, поскольку сугробы свои очертания напоминали припорошенные малые архитектурные бетонные формы в виде львов и шаров. Вторая традиция. В конце каждого новогоднего часа мы вставали паровозиком, укладывали руки друг другу на плечи и под популярную тогда
0: песню
2: совершали обход владений, будили задремавших, бодрили задумавшихся и пересчитывали оставшихся. Мое отсутствие обнаружили только когда у паровозика не оказалось локомотива, то есть меня нашли, сняли, отогрели, отпоили, извинялись до стадии идолопоклонства. Чуть в ранг кумира не возвели. Одно время ко мне даже, ну, такой позывной приклеился, вот, по названию песни.
0: Песня,
2: вот уж саундтрек так саундтрек.
0: Альбина, это совершенно шикарная история, очень смешная, очень новогодняя. Ее прям, ну, будет очень к месту повторить и под Новый год. И... Смотрите, можно даже пользоваться этим паровозиком, ходить под ту самую песню. Ну, давайте все-таки по порядку. Для начала, за вашу чудесную историю мы вручаем вам тот самый портативный фотопринтер.
2: И наши аплодисменты.
0: Конечно, это было здорово. Теперь у вас воспоминания будут в распечатанном виде, а это гораздо приятнее. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы лично объявили эту песню в эфире, но дозвониться не получилось. Тем не менее, как вы, друзья, думаете, что это была за песня? Та самая, вот прям заводная.
2: Паровозиком, чтобы ходить.
0: Тогда, да, вот чтобы из 90-х. Ну что это могло быть? Может, я тоже не буду объявлять. Все и так знают, да? Вот, значит, только первые аккорды зазвучат, и вы сразу скажете, а, ну это же это. И это действительно будет оно.
2: Давай.
0: Тем не менее, мы ждем ваши истории и ваши песни. Рассказывайте их нам на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Ждем всех и каждого. Очередная история в рубрике «Игре мой саундтрек» уже завтра в это же время.
1: Мой саундтрек на Радио 7. Thank you.

0: Плоздаль, Рио и Макарена. Тот самый танец, те самые проходки паровозиком в новогоднюю ночь в истории Альбины из Нижнего Новгорода. Друзья, завтра ваша история будет в эфире. Чья? Пока не знаем. Расскажите ее на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Вот что мы точно знаем. Через пару минут с нами на Радио 7 Кэрли Рэй Джепсон, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9 часов 21 минута в российской столице. С добрым утром!
1: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 5 и 6 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.
3: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Общегородской рейд «Пешеход» пройдет в Москве сегодня. И, как сообщили в столичной госавтоинспекции, сотрудники дорожно-патрульной службы будут во вторник дежурить по всей столице в местах, где по статистике чаще всего нарушаются

0: ПДД в плане перехода через дорогу и наезда на пешеходов и будут следить за соблюдением правил дорожного движения как автомобилистами, так и пешими участниками движения. В рамках мероприятия заодно пройдут беседы с детьми и их родителями о безопасном пересечении дорог и о правилах поведения во дворах. До конца этого года системами беспилотного управления оснастят еще сразу 10 электричек «Ласточка» на МЦК. РЖД, напомню, регулярные рейсы такой «Ласточки» в режиме автопилот начали запускать на Московском центральном кольце в 2024 году. И также в мэрии сообщили, что первый в России беспилотный поезд «Метро» уже проехал по большой кольцевой линии под землей 5000 километров за последние полгода. Пока он в рамках испытаний ездит без пассажиров, ИИ сам разгоняет и тормозит этот метросостав, сам открывает и закрывает двери, а также сам соблюдает график. Хотя по погоде еще как минимум всю эту неделю синоптики пообещали бабье лето и комфортные температуры, комплекс городского хозяйства объявил, что завершил полностью подготовку всего парка коммунальной техники в Москве к работе в осенне-зимний период. Большинство коммунальных машин в столице вообще используют круглогодично, и до наступления холодов их ежегодно переводят на зимний режим эксплуатации. Перед первыми заморозками коммунальные машины еще дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов к столице на эту минуту на 9.30 утра ключевые по протяженности заторы – это на Киевском шоссе, на Новой Риге, на Варшавском, на всех направлениях с востока. Также Ленинградское и Ярославское шоссе с проблемным трафиком и за МКАД, и далее по городу. Но еще и сама Московская кольцевая. Буквально битком сейчас от Дмитровского до Волоколамского, также от Рязанского к Энтузиастов и от Липецка к Мичуринскому.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Стиви Уандер, его из Анчелавли на Радио 7. Предпочитал, конечно, Стиви работать сольно, потому что в коллективе, видимо, не уживался. Может быть, был сам токсичным для коллектива, может быть, как-то к нему не так относились. Тем не менее, мы сегодня спрашиваем у вас, а как в вашем коллективе? Кто самый токсичный, а может быть, у вас идеальнейший? Расскажите нам в соцсетях, итоги подведем уже через час.
1: А у нас есть человек, который помогает нам вести себя идеально. Встречаем Татьяну Баранову.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Максима из Екатеринбурга. Он пишет, я занимаюсь в тренажерном зале и каждый раз удивляюсь, почему люди не понимают, что нужно фиксировать штангу на низкой позиции после использования. Это ведь даже не столько про спорт, сколько про безопасность и заботу о других.
3: Да, я на самом деле здесь готова согласиться с Максимом. Если я правильно понимаю, то здесь история в чистом виде еще и про здоровье и физические возможности других людей, потому что если штанга зафиксирована довольно высоко,

0: потом прийти может спортсмен совершенно другого роста, телосложения, физических возможностей, ну и может просто физически не справиться с этой штангой, которая находится там, откуда ее бесконечно сложно для этого человека будет снять, и там уже даже и травмами это потенциально чревато. Так что в спортивных залах, тренажерных залах и так далее, в любых вообще общественных местах всегда важна забота о других людях в силу того, что мы здесь не одни, и иногда это важно еще и с точки зрения сохранности здоровья не только своего, но и других людей.
1: Спасибо. Спасибо большое. Друзья, заходите, пожалуйста, на сайт Радио 7 и задавайте свои вопросы Татьяне Барановой.
2: Радио 7.
3: Let's go, girls.

0: Perfume и I Breathe на радио 7 на Семи Холмах. 9:46 в столице, друзья, и снова пора кого-то с чем-то поздравить, а может и какие-то события отметить. Свете в любом случае виднее.
1: Еще одного актера поздравим. Это британский актер театра, кино, телевидения, звучания, лауреат премии «Золотой глобус». Зовут его Иэн Макшейн. Если вдруг вам кажется, ой, не знаю, кто это, сейчас все встанет на свои места. Наибольшую известность приобрел после телесериалов «Lovejoy» и «Deadwood». Ну а американский журнал «People» назвал его в 2005 году самым, ну таким, самым очаровательным телезлодеем, потому что действительно роли ему доставались всегда, ну такие, своеобразные. Макшейн принял участие в съемках «Пираты Карибского моря» на странных берегах. И если помните, то его персонаж — это враг капитана Джека Воробья, легендарный пират Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он черную борду играл. В марте 2011 года он сыграл в фильме «Джек. Покоритель великанов». В 2012-м заявлен был во втором сезоне «Американской истории ужасов», а в 2013-м уже в фильме «Геракл». В 2014 году в фильме «Джон Уик» в роли управляющего отелем «Континенталь». Я вот не помню вот этот момент.
0: А вот я, наоборот, по Джону Уику как раз его и вспомнил.
1: Серьезно?
0: Сейчас посмотрел, да. Оказывается, это один и тот же актер, представляете?
1: Ну вот,
0: вот,
1: ну
0: вот тебе и черная борода, и потрясающе.
1: Так, в 2016 году он присоединился к сериалу канала HBO «Игра престолов». Это было в шестом сезоне. Да. Что еще интересно, снимался в «Американских богах», а в 2017 году снялся в фильме «Джон Уик 2» уже, да, вот, собственно, конечно. Ну, в общем, можно от души поздравить, потому что спасибо за очаровательных красивых злодеев в его исполнении. Вот, по-другому не скажешь. Если вдруг захочется почитать сегодня чего-нибудь интересного, то знаете, что Мигель де Сервантес Сааведра, вот так, вот, говорила, тоже сегодня вспоминает этого писателя. Он написал у нас «Дон Кихота». Можно сесть, перечитать, зная, что именно сегодня у него был день рождения.
0: И еще, знаете, есть такая штука, что касается Дон Кихота. Его адъютанта, помощника, его звали Санчо Пансо, а не Санчо Панчо. Часто, ну правда, все говорят.
1: Ушло в народ, да.
0: Это эффект Манделы, что называется. И Ельцин не говорил, я устал, я ухожу. Но
1: это
0: всем
1: правда.
0: Нам когда-то... И Санчо Панчо та же самая... А я сказал Санчо Пай. Вот так и живем, в общем, так и живем. Впрочем, если у вас сегодня день рождения, мы всей страной вас поздравляем.

0: Сабрина Карпентер и ее эспрессо на Радио 7. 9.51 в столице, друзья, к утреннему кофе. У нас приложением идет еще и астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Сегодня знаком огня стоит быть внимательнее к личным вещам и гаджетам в обществе незнакомых людей. Досадная рассеянность может обернуться для овнов, львов и стрельцов потерей чего-то ценного.
0: Знаки Земли обретут долгожданную ясность в вопросе, который долгое время оставался неопределенным. Тельцы, Девы и Козероги наконец-то получат точные вводные данные и смогут составить четкий план действий.
2: Знаки воздуха сегодня станут главным источником оригинальных замыслов и свежих идей. Близнецы, Весы и Водолеи легко начнут увлекательную дискуссию и решат с ее помощью ряд вопросов.
0: Знаком воды звезды советуют перестроить расписание в пользу собственного комфорта. Раки, скорпионы и рыбы, избавьтесь от лишней суеты и сосредоточьтесь на том, что действительно приносит радость.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость.

0: поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер,

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Утро на семи холмах.
9: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в столичном регионе будут солнечными и очень теплыми для конца сентября днями. На сегодня-завтра синоптики прогнозируют солнце. Небо чистое, не только без осадков, но и без туч. И днем прогрев воздуха до плюс 16. Тучи, но при этом без дождей, вернутся в четверг, но будет уже плюс 13.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что

0: отвечаем за последствия. Le compte, parfum, incroyable.
1: В российской столице 10 часов утра. Самое время встречать Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
2: Да, именно так. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте о здоровье будет первая новость. Она о том, что вейпы скоро полностью исчезнут из продажи в России. Эта инициатива реальностью станет, считают эксперты. В том числе, поскольку запрос запретить на федеральном уровне производство и продажу вейпов рассмотрят в правительстве. В качестве одной из главных причин называют рост заболеваемости раком среди молодежи. Сейчас, напомню, регионы вправе сами вводить ограничения на продажу вейпов, но поскольку полного запрета по стране нет на самом деле эффективного противодействия такому виду курения. А есть, допустим, вот такая схема, ее уже озвучивают общественники. Вейпы легально продаются в регионах, где их не запрещают. И если надо заказчикам, их свободно везут в регионы, где запрет действует. Вот и все. Инициативу тотального запрета вейпов, кроме ряда министерств, заодно поддерживают еще и законодатели, считая нынешние меры недостаточными и выступая за их распространение именно на всю страну. Новые платные для водителей отрезки будут скоро вводить на трассах М4 Дон и М12 Восток. Власти утвердили уже распоряжение на этот счет. Тут уточняется, что на дороге М4 сейчас идет масштабная реконструкция одного из самых загруженных, в принципе, участков. Это в Ростовской области с 933 по 1024 километр. Протяженность его примерно 100 км. Вот там и будут брать плату за проезд. А на трассе М12 Восток, которая в том числе является частью скоростного маршрута от Москвы до Тюмени, новый платный отрезок составит всего 7 километров. Тут речь идет об участке от пересечения М12 на обходе Казани до пересечения с трассы М7 «Волга». Доходы, сразу анонсируют, от новых автосборов пойдут на содержание самих этих автомагистралей и на обеспечение безопасности движения. О безопасности, хотя лучше сказать об охране общественного порядка, будет и следующая новость. Вот когда собака дом защищает, это как бы само собой. Но когда бойцовые коты выходят на авансцену, это, конечно, что-то. Кошатники всей нашей страны. Сейчас будет новость для общей гордости. В Стамбуле домашний кот по кличке Мучизе помешал банде из 4 человек ограбить квартиру своих хозяев. Из криминальной сводки стамбульской полиции стало известно, что 4 женщины сначала грабили другую квартиру, а потом попытались проникнуть в квартиру по соседству. Там был котик. Хозяев в этот момент не было, только котик. Турецкие дамы-домушницы вскрыли дверь и столкнулись с 8-летним котом Мучизе. А дальше прям боевик. Этот котяра, увидев, что пришла не его любимая хозяйка, бросился к двери и начал бить незваных гостей лапами. Это было только начало. Как потом установили полицейские, женская банда 45 минут раз за разом пыталась снова попасть в квартиру, но кот держал оборону. По видеокамерам было видно, что настырные домушницы даже надели перчатки, намотали на руки длинные рукава, пытались отталкивать стамбульского полосатого ногами. Это не помогло. В итоге банда из 4 воровок отказалась от взлома, бесславно отступила. 1-0 в пользу котика по кличке Мучизе.
1: И вот когда Том Круз сложит полномочия в качестве актера, да, мы знаем, кого брать или, например, ну, страховать в качестве дублера-каскадера. Вот вам, пожалуйста, Мучизе. Отличная кличка для кота, берите.

0: Друзья, с добрым утром. Очередной час, последний час утра на Семи Холмах. И тем не менее, наполнение замечательное. Во-первых, конечно, наша лучшая любимая музыка. Здесь же мы поговорим о кино и продолжим, и тем не менее, завершим тему этого утра.
1: Да, пожалуйста, заходите в наши социальные сети. Можно и свое написать, и чужое почитать. По крайней мере, ознакомиться с тем, насколько токсично у наших слушателей в коллективах. Об этом, о токсичности в коллективах сегодня вы рассказываете.

0: Даррен Хейс и его Insatiable на Радио 7 на Семи Холмах. 10.07 в столице, друзья. Очередные комментарии по поводу ваших Insatiable токсических коллег. Поехали. Так, на всякий случай, Insatiable, но ненасытный, то есть... Да.
1: Ладно, хорошо, спасибо за уточнение. Слушайте, а там ведь у нас действительно беседы идут уже в разные ветки, и выяснилось, что оказывается, мужчины не хуже девчонок умеют сплетничать на работе.
0: О, да.
1: Серьезно. А я как-то не встречала, у нас как-то так по-тихому все.
0: Они обсуждают женскую часть коллектива.
1: А, угу. То есть, все это.
0: Все, один-один, Света,
1: понятно. Просто я этого не слышу, не вижу, потому что все... Ну ладно, хорошо. Итак, что касается ваших комментариев. Доброе утро. Нет токсичного коллектива, и коллектива в целом нет, и хорошо. И сейчас, кстати, буду перечитывать «Дьявол носит Прада» на английском, вот это совпадение, это вот к вышеуказанному. Я к чему? В данном случае не я, а Алсу пишет. Это же на самом деле большой плюс, когда ты не работаешь, у тебя и токсичного коллектива нет. Это же классно.
0: А
1: это
0: вы знаете, Алексей что пишет на эту тему? Он сказал, вот, конечно, нет коллектива того самого, но на удаленке ты сам себе и раздражаешь, ты сам себе токсичный, своей прокрастинацией, либо заработаешься, забудешь пообедать или вообще просто встать из-за компьютера и сидишь такой с красными глазами. А то мог отвлечься на сплетни в конце концов. Классно.
1: Так, смотри, как красиво сказано. Ну, вернее... Интересно сказано. У нас на работе есть одна такса. Они так называют токсичного человека. Такса.
0: Классно.
1: Классно, да. Она навострила на меня 10 человек от ее смены из 30. Они меня просто ненавидят, а сделать ничего не могут. Я своих поднимаю по заработной плате и должности, а ее сидят на месте. Придешь утром, тебе накидают и будет это делать до тех пор, пока не крикнешь резко и быстро, чтобы все успокоились.
0: Это заявка на победу.
1: Угу, такса.
0: Прекрасно. Вот просто за одно слово. Елена, ну тут поэтично. Что самое ядовитое на земле? Наш дружный женский коллектив. Мы одна семья, да, неблагополучная. Очень тяжело работать в такой обстановке, но приходится. Поэтому приходится.

0: опять же, не обращать внимания ни на что и ни на кого. Терпение вам, Елена Ильинична.
1: Хорошо. Оля пишет, коллектив у нас небольшой, и мы долго подбирались, даже начальника у руководства себе, можно сказать, выпросили определенного. Стараемся друг друга поддерживать, но сохраняем рабочие отношения такого без лишнего панибратства. Мне кажется, это самый оптимальный
0: вариант.
1: Да. Тепло общаемся и дружим в пределах работы. Но если надо выручить вне, то, конечно, всегда придем на помощь. Какие молодцы. Вот бывают хорошие коллективы, бывают.
0: Я согласен, вот избыточность вот этих близких отношений в коллективе, ну, это лишнее. Вот чуть-чуть здорового расстояния будет прям совсем здорово. Впрочем, мы не знаем, как в вашем коллективе происходит. Расскажите, как работаете? Есть ли действительно среди вас токсичные сотрудники? И в каком смысле они токсичные? Может, вы просто раздражаетесь на все и вся? И, может, это к вам вопросы? Впрочем, это исследование, это опросы наших с вами... людей, коллег, которые говорят, что да, работаем мы в токсичных коллективах и сделать с этим ничего не можем. Как у вас? Рассказывайте автору лучшего комментария уже практически через полчаса. Отличный приз.

0: прошло. В 7 часов, в 7 утра Света рассказывала, что мы с вами могли проспать. Ну, а теперь просто, что могли пропустить, пока утром, знаете, вот эта суета, та самая утренняя. Что посмотреть в интернете, что кому переслать? Слушаем. Утро на семи
1: холмах. Так часто забавляют заголовки. Одна из самых таких распространяемых, пересылаемых новостей звучит следующим образом. Из Москвы начали улетать кукухи. В общем, начался отлет кукушек. Сезон миграции птиц стартовал. Ну, все, конечно, из-за заголовка друг другу эту новость пересылают.
0: Моя еще в прошлом году мне рукой помахала. Вернись уж хотя бы весной. Ладно.
1: Так, тут посчитали, что становится основной причиной разрыва в парах.
0: Разводов, в смысле?
1: Ну, да-да-да. Начну с пятого места. Если есть какие-то зависимости, это на пятом месте. На четвертом – несовпадение характеров, разные взгляды на жизнь. На третьем месте – эгоизм, бескомпромиссность, отсутствие взаимопонимания. Ты понимаешь, как вы спрашивали,
0: да? Ой, это все такое, да-да-да-да. Все такое обтекаемое, конечно.
1: Так, на втором месте – это если... Ну, мужчина завел, отношения с кем-нибудь на стороне.
0: А знаешь, что на первом месте? А женщина здесь ни при чем?
1: Ну,
0: только
1: нет,
0: мужчина.
1: Ни при чем, только мужчины, да. А знаешь, что на первом месте? Удивительно.
0: Постой.
1: Думаем.
0: Не зарабатывает и мало... Нет, не развивается и мало зарабатывает.
1: Да.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Я шучу.
1: Вот это да, вот это опыт. На тонко чувствуешь женское общество ты. Еще один классный опрос тоже провели. Оказывается, 16% россиян тратят на своих питомцев больше, чем на себя. Я не совсем поняла, как это происходит.
0: Я вот тоже не понял.
1: Это же надо. Это какой корм? Это какую рыбу нужно покупать котейкам? Чтобы...
0: Собаке свою зимнюю резину покупаете? Ну, серьезно. А, нет, подожди, на себя. Автомобиль — это тоже что-то из разряда домашних питомцев. Я до сих пор помню, как там присылали комментарии, когда девочки маленькие машин подкармливали косточками и думали, что они живые. Вот до сих пор помню.
1: Так. Классные картинки разлетаются в интернете, потому что ракета Starship, она там в космос летает. Вернулась. Картинки получились действительно красивые. В честь этого SpaceX, собственно, их и выложили в доступ в сеть. Ну и, конечно, классные тоже картинки, когда ракета приземляется, сначала загорается, потом взрывается. Ну, в общем, все это есть в сети, можно поискать и на обои себе, если вдруг захочется что-то красивое поставить.
0: Самый дорогой фейерверк, да?
1: Да. Это так. И еще, что мне понравилось, тоже где-то попадалось. Один человек на одной площадке, где видеоролики располагаются, в общем, выбрал 49 самых культовых монстров и наглядно показал, насколько быстро они догоняют своих жертв. Ну, то есть, он берет, допустим, и...
0: Ну, Годзиллу, да?
1: Да, так. Годзиллу, Демогоргона, Чужого и остальных. В общем, в эти ролики помещает, учитывая там размах ног, скорость передвижения. Ну, короче, классно. Мне кажется, это интересно, можно посмотреть.
0: То есть, теоретически, фильм можно было закончить за полминуты, да?
1: Ну, да.
0: Выходит Чужой, ам-ам-ам, мисс Рипли,
1: до свидания.
0: Отличная история. Надо полюбопытствовать. Друзья, ну а у нас продолжается утро с прекрасной музыкой. Рита Ора уже через мгновение. Утро на семи холмах.

0: Рита Ора и Let You Love Me на Радио 7. Что впереди? Группа Black, Эмма Баунтон, а еще Maroon 5 и Кристина Агилера. Ну и, конечно, поговорим о кино. 10:20 в столице. С добрым утром.
1: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Что такое раннее бронирование?
3: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
2: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
3: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
2: Приключения в Африке и Южной Америке.
3: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
2: И никакой суеты в канун праздников.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.

0: соответствующей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Радио 7.
3: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Эмма Бантон и ее Maybe на Радио 7 на Семи Холмах. 10.31 в столице, друзья. Очередные комментарии из соцсетей. Утро на Семи
1: Холмах. От Александра сообщение. Александра С. Так, на всякий случай скажу. Токсик – это я. В личное не лезу. Но если работа выполнена плохо, из меня сочится яд. Стараюсь держать язык за зубами и на совещаниях сидеть с выключенным микрофоном.
0: А вдруг, например, будет проблема в вас, и вам ответят тем же? Как быть?
1: Ну, отвечать.
0: Меня токсичные заклевали.
1: Да ладно. Маша пишет, мне сказочно повезло с коллегами, правда, с каждой работы у меня по хорошей подружке, дружим годами. А на текущей работе у меня 4 суперских подружки плюс начальница. Мы с ней подружились еще на прошлой работе, и на эту она меня пригласила. На работе мы проводим большую часть времени, так что я счастлива, что мне повезло с такими хорошими людьми. Работаю в банке, Новосибирск, Маша. Если кто слушает из моих коллег, всем привет. Молодец какая.
0: Вот это прекрасное сообщение. Да, да? Коллег не забыла, а по радио приветик отправила, мол, это заявка на победу. Это очень хорошо. Александр за время работы никогда не встречал токсичных коллективов. Да, были конфликты, но все решалось в рабочем порядке. Я считаю, атмосфера в коллективе зависит от самого человека и его отношения к окружающим. И к работе нужно относиться как к работе, и ничего личного. Все чувства оставить за пределами рабочего места. Все были бы такие осознанные, да, Александр. Да, да, было бы вообще хорошо.
1: Хорошо. Так, комментарий, который лично меня удивил, и даже мы немного обсудили его вне эфира. Пишет мужчина: у меня отличный коллектив, прекрасные дружелюбные люди, за исключением одной женщины. Когда она только пришла на работу, то хотела со мной сойтись поближе, предлагала гулять вне работы, даже как-то фото декольте прислала. Я отказался.
0: А почему фото нет в чате, извините? Может, мы знали бы причину вашего отказа? Может, мы поддержали бы, сказали, ну, все, мужчина, все правильно.
1: Ну, все понятно, да. В общем, говорит, я отказался, и даже каких-то дружеских отношений с человеком не сложилось. И вот тут да,
0: началось?
1: Милость сменилась на гнев, да, в мой адрес постоянное шипение, брань, гадости, сплетни. На эти нападки я никак не реагирую, чем вызываю еще больше раздражения с ее стороны. В этой ситуации придерживаюсь афоризма: будьте счастливы, и злые люди этого не переживут. Всем хорошего дня. Вот я на самом деле не видела еще мужчин, которые попадали бы в такую ситуацию. Это ж правда сложно. А если руководитель женщины проявляет к тебе интерес?
0: Об этом мы тоже говорили за эфиром.
1: Угу.
0: Ну,
1: что
0: не
1: делать?
0: Можем
1: вам
0: наш разговор вынести, знаете, на всеобщее обозрение. И тем не менее, из этого можно...

0: даже, знаете, целую тему придумать. Потому что в любом случае, это слово есть харассмент, да, но есть вот такие знаки внимания. Вот чем это закончилось на работе? Вдруг кому-то пришлось уволиться? Или наоборот, если это получилась крепкая, хорошая семья? Ну, интересно же, да?
1: Конечно.
0: Коллектив. Вы же написали сами, вторая семья. Вдруг от семьи отпочковывается еще одна семья. В общем, как-нибудь будет время, обсудим обязательно. Через несколько минут говорим о кино, а через 10 минут подведем итоги как раз-таки утра. Пожалуйста, если вдруг ваш комментарий еще не прилетел, расскажите нам о своем токсичном, а может быть, наоборот, самом идеальном коллективе. Автору лучшего комментария тот самый подарок уже, как я уже сказал, через 10 минут. Утро на семи холмах.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 и Кристина Агилера на Радио 7 на Семи Холмах. 10:37 в столице, друзья. Время кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: И сегодня хотим вспомнить и предложить вам три замечательных сериала, которые помогут по-новому взглянуть на мир изящного искусства.
2: Ну и начать советуем со второго сезона сериала «Гений». Он целиком посвящен Пабло Пикассо, а его роль потрясающе исполнил Антонио Бандерас. Это история о человеке, который прошел через гражданскую войну в Испании, Вторую мировую, и сформировал лицо искусства 20 века. Проект филигранно показывает окружение мастера от Хемингуэя до Шагала, и, конечно, его бурную личную жизнь. Каждая муза Пикассо становилась для него источником вдохновения и, конечно, витком в творчестве.
0: Любителям отечественного искусства искренне рекомендуем российский мини-сериал «Арт и факт». Это 4 очень атмосферные новеллы о шедеврах из собрания Третьяковской галереи. То есть «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Тройка» Перова, «Призраки» Борисова-Мусатова и «Демон, поверженный Врубеля». Каждый из этих полотен скрывает загадочную, захватывающую и порой драматическую историю. Сериал отвечает на очень интересные вопросы. Как сложилась судьба мальчика Васятки с картины «Тройка»? Правда ли Шишкин не умел писать медведей? И какую роковую роль демон сыграл в жизни самого Врубеля?
2: А для «Тихого вечера» идеально подойдет британский проект. Называется он «Импрессионисты». По сюжету в 20-е годы к последнему импрессионисту Клоду Мане приезжает молодой репортер, и старик Мане погружается в воспоминания. Как юноша он приехал в Париж, бедствовал вместе с Дега и Ренуаром, как встретил любовь всей жизни и написал ту самую работу «Впечатление. Восход солнца», которая и дала название всему направлению.
1: Синематека на Радио 7.

0: Периодически, когда вы писали, друзья, комментарии, я спрашивала, о ком идет речь в плане имени. И знаете, к какому выводу пришла? Самое токсичное имя — Света. Серьезно. Очень многие отвечали, что ну вот была у нас одна Света, которая вот так вот себя вела. Я токсичная, Дим.
1: Вот я сейчас прям взял тебе, сказал, да, а потом как работать-то дальше?
0: Я, значит, токсичная.
1: Вот видите, ну вы сами все слышали.
0: Да вы что?
2: Да.
0: Ну ладно.
1: Тебе микрофон оставить включен?
0: Спасибо, да.
1: Пусть пиши будет записку, ладно. Давайте, друзья, еще там, ну, по комментарию хорошему и перейдем к победителю, потому что, знаете, если так искать, всегда найдешь токсичного человека, а в крайнем случае можно выйти на самого себя. Итак, Владимир, он прям шуточкой такой хочет закончить и говорит, ребята, самый токсичный коллектив находится на химзаводе. Очень хорошо, Владимир, спасибо. Да, поиграл словами и выиграл.
0: А вот кто-то пишет, говорит, я на удаленке, меня никто не бесит.
1: А мы вам завидуем по-доброму, но поздравлять мы сегодня будем не вас. У нас сегодня есть замечательный победный комментарий. И вот смотрите, было голосование, и кто-то там голосовал за самые разные пункты, но к счастью и к радости нашей, все-таки у практически половины респондентов комфортная рабочая атмосфера ради производительности. И вот пример на эту тему победный комментарий.
0: Нам еще понравилось, что он такой достаточно человечный. Вот как пример можно брать на самом деле. Доброе утро всем, пишет Катерина. Коллектив мечты «Вторая семья». В офисе внезапно погас свет. Это, ну, ненадолго, но тьма заставила меня в холле без окон и дверей. Я выбежала буквально на минутку и даже смартфон не захватила. И тут коллега, который шел с зажженным фонариком в противоположную сторону, вернулся. И остановился так, чтобы луч его фонарика падал мне прямо под ноги на ступеньки холла, которых всего две, но в непроглядной темноте они могут быть не так уж и безобидны. Особенно для меня, беременной женщины. В общем, я не сразу разгадала маневр и восхитилась до глубины души, как он про них вспомнил, про эти ступеньки-то. А ведь вспомнил. И мгновенно придумал, как помочь, позаботиться своими руками прямо сейчас. И таких историй множество. И мороженое нам начальство покупало. Анастасия, если вы нас слышите, я люблю пломбир. Так, на всякий случай. И арбуз. А уж в работе всегда можно с любым вопросом к любому начальнику прийти. Ну или с ошибкой какой-то. Особенно с ошибкой. Тебя не будут ругать, а помогут. В декрете очень по ним скучаю и езжу в гости. Планирую следующий визит на день рождения генерального. Класс!
1: О, какой ну, комментарий, супер! Катерина! Теперь вы зайдите к ним, покажите стаканчик и скажите, дорогие коллеги, это благодаря вам.
0: Да, за вас. Собственно, получила. Браво, браво. Прекрасный, прекрасный комментарий. Вообще сегодня очень много было интересных историй. Спасибо вам большое и за истории, и главное, за честность. Потому что все очень искренне рассказывали, как у них обстоят дела.
1: Да, Катерина, фирменный оранжевый термостакан «Радио 7» отправляется в ваши руки.
0: Ура.
1: Действительно, пусть коллеги завидуют по-доброму и сами присылают комментарии и заберут.
0: А у них
1: такой же.
0: Хороший коллектив, они не будут завидовать.
1: Я же сказал по-доброму.
0: А, ну ладно, по-доброму.
1: Но токсичные
0: ладно.
1: Люди слышат, понятно, что хотят услышать. Да, Света.
0: Я в тебя сейчас брошу чем-нибудь тяжелым.
1: На этом мы будем прощаться, друзья, с вами до завтра. Что напомним? Во-первых, послезавтра четверг и тема от слушателя. Можете свои темы присылать либо Свете в личку, либо мне, либо просто отметить нас где-то, и мы можем взять вашу тему уже на четверг. Завтра очередная рубрика «Игра мой саундтрек», истории про песни «Радио 7». Рассказывайте на сайте radio7.ru и забирайте портативный фотопринтер. Далее по классике 7 песен без перерыва на старте каждого часа и в 17.00. Токсичный ли, скажи,
0: нет,
1: пожалуйста?
0: Он не токсичный.
1: Совершенно замечательный. Абсолютно, наш коллега, да. Олег Машков проведет с вами вечер на Семи холмах. Ну а мы прощаемся до завтра. Всем пока.
0: Пока.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй.

0: Виза любой Pay, получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.си/сс.
0: Оценивайте.

0: Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1989. Tears for Fears. Sowing the Seeds of Love.

0: 107 о погоде.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в столичной
0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Вот еще даже не октябрь, а в России уже начался сезонный подъем острых респираторных инфекций. Как сообщили в Минздраве, по статистике, по заболеваемости ОРВИ, гриппом, ковидом, по итогам минувшей недели в стране зарегистрировали уже почти 750 тысяч случаев заболеваний. И главное, что это сразу на треть выше показателя, который был 7 дней назад. По данным Роспотребнадзора, в целом на эту осень поставлена задача привить от гриппа до 60% жителей в каждом регионе страны. По группам риска показатели еще должны быть выше. Минимум 75% из них должны вакцину получить. К таким группам относят детей от полугода, школьников, студентов, людей старше 60, беременных, граждан с хроническими заболеваниями, а еще тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Это медики, учителя, работники транспорта, торговли и социальной сферы. Хотя в России на год отменили контрольные проверки бизнеса, пострадавшего в результате атак БП,

0: или правительства, а еще при поступлении информации, что деятельность конкретного бизнеса создает угрозу жизни и здоровью людей. В свою очередь, мораторий на плановые проверки распространили на год вперед на объекты, получившие ущерб в результате атак беспилотников, начиная с минувшего января. Главная цель – это поддержать предприятия в регионах, которые восстанавливают сейчас пострадавшие от ударов объекты. Минфин поддержал предложение повысить лимиты выплат по автогражданке. И теперь главный вопрос – изменение верхних порогов выплат по ОСАГО. Сейчас, напомню, 400 тысяч рублей за поврежденное имущество и 500 000 за ущерб, причиненный в результате ДТП жизни и здоровью, проработают вместе с Центробанком, с законодателями и со страховым сообществом. Ожидается, что максимальный предел компенсации по автогражданке начнет действовать следующей весной. Ну и по прогнозам страховщиков, которые уже даются, это приведет к росту стоимости автополисов на плюс 10%. Дополнительное влияние на цену еще и окажут подорожавшие детали в ценовых справочниках. При этом произвести необходимые финальные расчеты, точные и официально изменить страховые тарифы по ОСАГО должен будет ЦБ. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: и так ждали. Лучи. Метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В музее архитектуры имени Щусева рассказывают об одном из лидеров московского модерна – архитекторе Федоре Шехтеле. Именно благодаря ему в Москве появились особняк Морозовой, Ярославский вокзал, театр имени Горького и многие другие известные здания. И каждая из них проработана до мельчайших деталей – от общей композиции строения до рисунка дверных ручек и орнамента обоев. В экспозицию вошли оригинальные чертежи и эскизы, фотографии объектов начала 20 века, книги из библиотеки и личные вещи, всего около 240 экспонатов. Один из залов посвящен работе Шехтеля над театральными декорациями, костюмами и временными сооружениями, павильонами и постройками для праздников. В мастерской Петра Фоменко сегодня «Сирано де Бержерак». Спектакль поставил худрук театра.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: достойной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. «It's Raining Man».

0: Радио 7 о погоде.
1: В столице в эти минуты 15-16 градусов с плюсом. Ясно, насадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Ночью в городе 6-7 с плюсом. Ну а завтра до 16 тепла. Преимущественно ясно и также без осадков.
0: В Москве 12 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Директора завода под Ярославлем задержали после гибели 14 человек. Речь идет о предприятии по производству пиротехники в Кубринске, где накануне произошел взрыв. Разрушенными оказались два здания, пожар удалось локализовать. При разборе обрушившихся конструкций были обнаружены тела погибших. Всего в помещении на момент ЧП могли находиться до 15 человек. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе, где находится предприятие. Также по поручению главы региона 30 сентября объявлено в Ярославской области днем траура. В Госдуме захотели снизить

0: росту цен и дефициту отдельных товаров. Напомню, в конце сентября власти утвердили пошлины в 35% на импорт БАДов из так называемых недружественных государств. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с конца весны. Температура на главной городской метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,2 градуса. До этого самой холодной за период с мая была ночь на 9 сентября, когда температура опустилась до плюс 5,3 градуса. Ранее в центре погоды ФОБОС сообщили, что жителей Русской равнины в октябре ожидает нетипично теплая и засушливая погода. По прогнозу, период потепления может продлиться около 10 суток. Дневная температура будет достигать плюс 18 градусов, а дефицит осадков составит 30-40%. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от улицы Генерала Дорохова до Рублево-Успенского шоссе. Медленно едет 3-я транспортная, внешняя сторона от Митьковского тоннеля до Новой Башиловки и небольшой затор на шоссе энтузиастов от Западной улицы до эстакады над Железной дорогой. Удачи в пути и отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи холмах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире.

0: Сказки разворачиваются одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Sodis.ru.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Принимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Компания на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1975. Brotherhood of Man. Save your kisses for me.

0: 7. О погоде.
1: В Москве в эти минуты 16 градусов с плюсом. Ясно. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 6-7 градусов. Ну а завтра до 16 тепла. Ясно. И также без осадков.
0: В Москве 13 часов.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. При наводнении в Таиланде погибли более 20 человек, из них четверо в Бангкоке. Об этом сообщает Reuters. По данным властей, в общей сложности наводнения затронули уже 42 провинции. Ливни в королевстве не прекращаются с 16 сентября. Из-за непогоды повреждено около 600 тысяч жилых домов. 26 сентября в Бангкоке во всех 50 районах объявили режим бедствия. В центрах эвакуации размещено почти 6 тысяч человек. По подсчетам МВД, более 80 тысяч человек, живущих в затопленных районах, не могут покинуть свои дома и выбраться в безопасные места. Средний чек на подарок классному руководителю ко дню учителя в этом году составит 4 500 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, выяснили аналитики. Самые щедрые родители живут в Москве. Здесь средний бюджет на подарок от класса достигает 5 500. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 4 500. Замыкают тройку лидеров Екатеринбург и Красноярск по 3 700 рублей. Меньше всего на поздравления планируют тратить в Омске, Перми, Волгограде, Воронеже и Самаре, в среднем по 3000. Самым популярным подарком остаются цветы. Их выбрали 63% опрошенных. Часто букеты дополняют подарочными сертификатами, конвертами с деньгами и сладкими наборами, конфетами, чаем или кофе. Манул Тимофей из московского зоопарка начал зажировку перед зимой. К концу сентября его вес составил 5 килограммов, тогда как минимальный летний показатель составлял 3 килограмма 700 граммов. Чтобы поиск пищи был интересным для животного, зоологи прячут перепелок и грызунов по всей территории вольера, а также подвешивают корм в бумажном пакете. В настоящее время рацион Тимофея составляет около 250-300 граммов корма в день. При этом один раз в неделю у него голодный день. Добавлю, что Тимофей нужно набрать вес, который позволит ему благополучно пережить холода. Как правило, накопление жировой массы заканчивается к декабрю. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от улицы Генерала Дорохова до Рублёво-Успенского шоссе. Небольшой затор на Ярославке от Болшевского шоссе до моста через Клязьму. Проспект Мира тормозит от Маломосковской улицы до Трифоновской. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7. Музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот мы уже и подходим к среде, и вот мы о чем будем говорить.
2: Оказывается, россияне не нанимают мастеров и делают сами ремонты дома. Решили спросить, что лучше всего вы умеете делать своими руками?
1: Лучше всего умеют делать голосом те самые артисты на «Радио 7». Те самые суперхиты. Ловите их завтра. Круглые сутки ловите на «Радио 7». Ну и, конечно, для вас также гороскоп «Синий».

0: Матека и наши игры.
1: Утро на семи холмах.
2: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание.

0: ЦПЛ, Москва, УГРМ, 111-774-668-98-40-0+.
1: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 5 и 6 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 15-16 градусов с плюсом. Ясно. Насадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Ночью в городе 6-7 с плюсом. Ну а завтра до 16 тепла. Преимущественно ясно и также без осадков.
0: В Москве 14 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Новая схема мошенничества с бонусами за заправку автомобиля появилась в России. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого жертве необходимо скачать специальное приложение. Однако вместо программы пользователи получают вредоносный файл, который может заразить устройство. Правоохранители рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. Жителям Подмосковья назвали дату начала отопительного сезона. Он стартует 1 октября. Полностью подключить все муниципалитеты должны до 10 октября. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. По его словам, к началу сезона в регионе подготовили более 52 тысяч многоквартирных домов и около 6 тысяч соцобъектов. Проверили свыше 10 тысяч километров теплосетей. В Москве дата начала отопительного сезона пока не объявлена. По нормам пуск тепла начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже плюс 8 градусов. В прошлом

0: на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости отдыха находятся Объединенные Арабские Эмираты. Туда туры начинаются примерно от 97 тысяч. Следом идет Турция. Отдохнуть там можно за 101 тысячу. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Небольшой затор на Московской кольцевой, на внутренней, от улицы Генерала Дорохова до Рублёво-Успенского шоссе. Медленно едет Ярославка от Малыгинского проезда до Северянинской эстакады. Сложности в центре, на Садовом, на внешней, от Старой Басманной улицы до Олимпийского проспекта. Удачи на дорогах и отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи холмах.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Таиланд. Вот куда хочется прямо сейчас.
2: Яркие экзотические пейзажи, древние дворцы и храмы, синее море, белый песок.
1: Сбывшаяся мечта о тропическом рае.
2: Что вы предпочитаете сегодня? Тайский массаж или сафари?
1: А может быть, гранд-вояж к золотому треугольнику?
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот мы уже и подходим к среде, и вот мы о чем будем говорить.
2: Оказывается, россияне не нанимают мастеров и делают сами ремонты дома. Решили спросить, что лучше всего вы умеете делать своими руками?
1: Лучше всего умеют делать голосом те самые артисты на «Радио 7». Те самые суперхиты, ловите их завтра, круглые сутки ловите на «Радио 7». Ну и, конечно, для вас также гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 7. О погоде.
1: В Москве в эти минуты 16 градусов с плюсом. Ясно. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 6-7 градусов. Ну а завтра до 16 тепла. Ясно. И также без осадков.
0: В Москве 15 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Составить брачный договор теперь можно на госуслугах. Так будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Затем останется удостоверить документ у нотариуса, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Внедрение сервиса позволит избавить от лишних визитов ведомства. Данные, которые уже представлены в государственной системе, подгрузятся автоматически. По данным Минюста, в прошлом году нотариусы удостоверили более 250 тысяч таких документов. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Немецкая

0: Торговая сеть «Глобус» расширяет бизнес в России. Как пишет «Известия», компания ищет площадки для новых гипермаркетов в радиусе 300 километров от Москвы. Площадь будущих магазинов может составить от 16 до 20 тысяч квадратных метров. Также «Глобус» тестирует небольшой формат «Глобус-лавка», который совмещает кафе и магазин готовой еды. Наиболее успешный вариант компания планирует развивать дальше. Напомню, первый магазин «Глобус» в России открылся в 2006 году. Сегодня торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов в Центральном федеральном округе. Россияне стали дольше искать работу. Как пишет «Известия» со ссылкой на Росстат, в среднем поиск места занимает у граждан около 5 месяцев. Также порядка 200 тысяч человек не могут найти работу год и более. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Сложнее всего трудоустроиться молодежи, людям предпенсионного возраста, а также некоторым офисным специалистам, например, администраторам, секретарям и менеджерам по продажам. Эксперты связывают ситуацию с охлаждением рынка труда, развитием искусственного интеллекта и более высокими требованиями работодателей. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Третье транспортное кольцо тормозит внешняя сторона от Митьковского тоннеля до Новой Башиловки. Небольшой затор на Ярославке от Болшевского шоссе до моста через Клязьму. Медленно едет проспект Мира от Маломосковской улицы до Трифоновской. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком. МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 5 и 6 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1981. Барбара Стрейзанд. «Мемори».

0: 7. О погоде.
1: Столица в эти минуты 15-16 градусов с плюсом. Ясно. Насадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Ночью в городе 6-7 с плюсом. Ну а завтра до 16 тепла. Преимущественно ясно и также без осадков.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Искусственный интеллект в ближайшие годы может стать таким же незаменимым, как электричество или интернет. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, искусственный интеллект уже вошел в жизнь россиян, и сегодня происходит глобальная технологическая революция. Премьер отметил, что в первой половине года в России открылись почти 37 тысяч новых IT-компаний. Их общая задача – внедрить продукты, которые усилят экономику страны. Авиаперевозки между Россией и Китаем в сентябре выросли на 30-45%. Сейчас выполняется 300-315 рейсов в неделю. Годом ранее было примерно на 100 меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Прямое сообщение связывает 14 российских городов с 24 городами Китая. В октябре маршрутная сеть станет еще шире. Прямые авиарейсы выполняют 9 российских и 9 китайских перевозчиков. Основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с конца весны. Температура на главной городской метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,2 градуса. До этого самой холодной за период с мая была ночь на 9 сентября, когда температура опустилась до плюс 5,3 градуса. Ранее в центре погоды ФОБОС сообщили, что жителей Русской равнины в октябре ожидает нетипично теплая и засушливая погода. По прогнозу, период потепления может продлиться около 10 суток. Дневная температура будет достигать плюс 18 градусов, а дефицит осадков составит 30-40%. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Волоколамского шоссе до Рублево-Успенского. Потеряете 20 минут. На 3-м транспортном затор на внутренней от Ленинского проспекта до Кутузовского. Также медленно едет Садовая, внешняя от проспекта Академика Сахарова до Долгоруковской улицы. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка в 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка в 5» с 6 августа. 18+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
2: Радио 7.
5: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите

0: Берите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Фрэнк Синатра. «My Way».

0: Радио 7 о погоде.
1: В столице в эти минуты 16 градусов с плюсом. Ясно. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Ночью в городе 6-7 с плюсом. Завтра до 16 тепла. Преимущественно ясно и также без осадков. Что касается трафика, 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от Новорижского шоссе до улицы Свободы. Столько же на третьем транспортном, на внешней, от Бережковской набережной до Большой Тульской. Тормозит Садовая, внешняя, от Старой Басманной до Краснопролетарской.
2: В Москве 5 вечера. А вот и первый вечерний выпуск новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Дональд Трамп поддержал инициативу, предусматривающую снятие санкций против России в обмен на политзаключенных. Об этом пишет «Атлантик». Как отмечает издание, вопрос пока находится на ранней стадии обсуждения и может способствовать достижению нескольких целей американского лидера. Во-первых, это поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику и расширить переговоры Вашингтона с Кремлем за пределы затянувшегося конфликта на Украине. Во-вторых, у США появится возможность заключить выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других товаров. Однако данный шаг может вызвать возмущение у украинцев, европейцев и многих союзников Дональда Трампа в Конгрессе. Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных из России. Теперь физлицам запрещено вывозить свыше 1 миллиона рублей в страны СНГ. Мера распространяется также на юрлиц и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от объема средств. У физлиц при обходе ограничений будет изъята часть денег, превышающая лимит, а у предпринимателей вся вывозимая сумма. Исключение сделают при перевозке наличных через аэропорты, список которых определит правительство. Шестая ракетка мира – Даниил Медведев завоевал очередной 24-й титул в своей карьере на турнирах ATP. В финальном поединке в китайском Ханчжоу российский теннисист переиграл своего соотечественника Андрея Рублева со счетом 7-5-6-4. Ранее Медведев выиграл соревнования в австралийском Брисбене и Дубае. Всего в истории турниров ATP в Ханчжоу случился 7-й чисто российский финал. В предыдущий раз россияне играли друг с другом в решающем поединке в 23-м году в Дубае. И тогда тоже Медведев обыграл Рублева со счетом 6-2-6-2. Более половины россиян совершают импульсивные покупки в интернете. Чаще всего на решение влияет стоимость товара, а также рейтинг и количество отзывов. Как показало исследование, особый интерес к онлайн-покупкам проявляют жители мегаполисов Москвы и Петербурга, а также Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: На семи холмах. Олег Машков.

смотрите, сегодня мы с вами второй день недели проживаем, и он же одновременно второй день с конца месяца. Да, такая как будто зеркалочка получается. 29 сентября на календаре, в столице 3 минуты 6 пополудни. Начинаем вечер на Семи холмах, и в первом же его часе устроим небольшое биографическое расследование в рубрике «Человек с большой буквы». Кто окажется в фокусе нашего внимания сегодня, узнаете, как всегда, ближе к 40-й минуте. Намекну, что именинника сегодня будем обсуждать. Да, так что дождитесь, будет интересно. Ну а пока же, всем привет и только доброго вечера под музыку «Радио 7».

О, да. Если смотрели вторую часть «Дьявол носит Прада», то наверняка помните этот саундтрек в исполнении Сиены Спиро, которую на «Радио 7» послушали. В песне речь идет о том, что материальных ценностей, которые можно купить за деньги, видите ли, вполне достаточно для счастья. Ну, даже не буду спорить с подобным утверждением. Каждому свое, да это правда. Только вот на ум почему-то приходит пирамида Маслоу, в которой материальные ценности, они находятся лишь на второй ступеньке потребностей. Да, на каком-то уровне развития их вполне хватает для того, чтобы быть счастливым. Но, вот всегда это самое но. Ведь если человек закрывает эту ступень, то автоматически для полноты жизни начинает не хватать дружбы, любви, семьи, морали и прочего творчества. Так что, знаете, мне кажется, потому что именно человек декларирует как необходимую базу для счастья, наверное, можно судить об уровне его развития. Ну, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает это вряд ли. Но, как бы там ни было, от всего сердца желаю каждому закрыть все потребности по порядку и в итоге добраться до вершины этой самой пирамиды Маслоу. Ну, а там уже придумаем, к чему еще стремиться, правда же? А пока давайте продолжим закрывать наши потребности музыкального характера. И далее на «Радио 7» Джейсон, а прямо сейчас «Дизайлос на семи холмах».

Если очень захотеть, можно в космос полететь. Вот примерно такой смысл в песне, которую Эния на Радио 7 исполнила. И меня лично откровенно радует, что, несмотря на все безумство, которое в мире творится, человечество по-прежнему смотрит в космос и не оставляет попыток его покорить. Серьезно. Вот пусть не всегда удачно это происходит, как, например, вчера случилось у SpaceX, чья ракета загорелась во время возвращения на Землю. Но, тем не менее, вот, например, давеча изучал наши отечественные планы покорения Вселенной, которые, знаете ли, очень даже заманчиво выглядят, правда. Например, до 2036 года, то есть в течение 10 лет, на Луне должна появиться база, которую Роскосмос планирует развернуть в сотрудничестве с китайскими товарищами. После этого космическое пространство должны начать бороздить корабли на ядерных двигателях, на которых долетим до Венеры, Марса, ну а дальше, уверен, больше. И, кстати, подобные планы, с одной стороны, могут показаться лишь какими-то прожектами, но футурологи, например, настаивают, что плюс-минус к 40-му, 50-му году максимум человечество сможет вырваться уже за пределы Солнечной системы. Как по мне, не худшее из возможных стремлений, право слово, во всяком случае, выглядит чертовски романтично. Ну а тем временем в столице уже 17:24, и самое время вернуться к музыке, с вашего позволения. В ближайших планах у нас певица по имени Ирма, а прямо сейчас французский дуэт Моджо здесь, на Радио 7.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 5 баллов, движение плотное, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне, от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Полчаса на третьем транспортном, на внутренней, от Шмидтовского проезда до Шереметьевской улицы. В центре тормозит Садовая, внешняя сторона от Старой Басманной улицы до Краснопролетарской. И на Ленинградке сложности от Ленинградского моста до улицы Репина.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРМ 111-774-668-98-40, 0+.
12: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
13: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: К концу 16 века некогда популярные рыцарские романы превратились в набор повторяющихся фантастических клише. А наш сегодняшний герой решил довести все эти стереотипы до абсурда. Поэтому и придумал персонажа, который, начитавшись рыцарских романов, сходит с ума и отправляется служить прекрасной, но, увы, приукрашенной в его мечтах даме. Итак, наш сегодняшний герой – испанский писатель и драматург Мигель де Сервантес, который, кстати, в этот день, но в 1547 году и появился на свет. К своему главному труду Сервантес пришел уже в зрелости. Будучи ветераном, освобожденным пленником алжирских пиратов, обанкротившимся чиновником, в общем, человеком, повидавшим эту жизнь. Скорее всего, именно этот его опыт и помог Дону Кихоту обрести революционную для тех лет реалистичность. Да-да, именно революционную, потому что до Сервантеса литература как будто идеализировала действительность. Герой рыцарского романа был молод, силен, безупречен и непременно побеждал всех чудовищ. В Доне Кихоте мы видим обедневшего 50-летнего идальго, который борется с ветряными мельницами и, что самое смешное, им проигрывает. Да. Сервантес в попытке высмеять старый жанр заложил основы реалистической прозы, главным героем которой может быть обычный несовершенный человек. И он, этот человек, впервые меняется прямо на глазах читателя. Вот те же самые Дон Кихот и Санчо Панса постепенно влияют друг на друга. Один становится рассудительнее, а другой мечтательнее и благороднее. Сегодня для романа это кажется естественным, но 6 веков назад литературные персонажи чаще оказывались неизменными от первой страницы до последней. А Сервантес сделал характер персонажа движущей частью сюжета. И что самое главное, писатель вывел литературу из замков и сказочных лесов на настоящие, реальные дороги Испании. В его романе есть постоялые дворы и разбойники, нищета и предрассудки, крестьяне и каторжники. Вот буквально социальный портрет Испании тех времен. С тех пор автор книг о хитроумном идальго сам стал частью истории литературы. Уже не только как писатель, но и как один из ее героев. Спустя 3 с лишним века Борхес напишет рассказ «Пьер Минар», автор «Дон Кихота». Рассказ о писателе, который пытается воссоздать роман слово в слово. Это произведение играет с теми границами, которые еще в 17 веке начал размывать Мигель де Сервантес. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Новость из криминальной хроники получается. Да. Надеюсь, что ваш стальной конь как стоял на парковке весь день, так вы его совсем скоро там и застанете.
1: Тьфу-тьфу-тьфу.
0: Угу. Пришло время потихонечку прокладывать маршрут в сторону дома. 17:48 в Москве. И настоящей вишенкой на торте этого часа будет Боб Марли, которого мы с вами на ход ноги послушаем. А прямо сейчас Танита Тикарам на Радио 7.
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.

0: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Тэбанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1980. Боб Марли. Could You Be Loved?

0: свободе. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики утверждают, что завтра самый теплый день на этой неделе нас ожидает. До 16 градусов прогреется воздух. При этом небо будет

0: Москве без минуты 6 вечера. О том, что происходит в мире, нам расскажет Михаил Гудков, как всегда. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура Kanye West, подтвердило отмену выступления рэпера в Санкт-Петербурге. Владельцев билетов на концерт West призвали обращаться к московскому агентству Say Agency за возвратом денег. При этом на сайте российских организаторов анонс шоу остается. Всю информацию по поводу концертов West в России там пообещали раскрыть завтра. Ранее сегодня об отмене концерта написал РБК. По данным источников, организаторы не получили необходимых договоренностей с городскими властями. Проведение мероприятий заранее не согласовали с руководством северной столицы и губернатором Александром Бегловым. Испания повысила визовый сбор для заявителей в России на 1500 рублей, до 8840 рублей. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра на 1444 рубля. Обновление тарифов связано с изменением курса евро к рублю. При этом визовый сбор при подаче на туристическую визу в Испанию для граждан Беларуси, Украины, Армении, Азербайджана, Молдовы, Грузии и еще ряда стран составляет 3438 рублей. Ежемесячный платеж по новой программе семейной ипотеки составит около 144 тысяч рублей в Москве. Это почти в полтора раза больше средней зарплаты в столице, пишет газета «РУ». Для вычислений использовался кредит на максимальную льготную сумму для семьи с одним ребенком сроком на 15 лет. В расчет заложили заем на 12 миллионов под 12% годовых. При этом средняя зарплата в столице 112,5 тысяч рублей оказалась на 31,5 тысячу меньше платежа. Врачи больницы имени Буянова спасли 42-летнего мужчину после обширного инфаркта. По словам заммэра Анастасии Раковой, инфарктная сеть Москвы позволяет выполнять экстренные вмешательства в максимально короткие сроки. На каждом этапе специалисты выбирают тактику с учетом состояния пациента. Благодаря современному оборудованию и индивидуальному подходу мужчину удалось быстро стабилизировать. Уже через 10 дней его выписали домой. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 6 пополудни в Москве. Даже 2 минуты 7 набежать успела. Всем привет и добрый вечер. Да, особенно, наверное, добрым он может считаться для тех, кто трудовую повинность на сегодня исполнил. Но опять же, даже если вдруг вы еще какое-то время будете предаваться благородным трудовым порывам, делайте это в компании «Радио 7». Уверен, так оно гораздо легче будет. Ну а еще и подарок рискуете в этом часе получить. Точнее, рискуете, наверное, не то слово. Ничем вы не рискуете, кроме удовольствия. Совсем скоро случится игра «Третий лишний», так что добро пожаловать. Ну а во второй половине часа в студии появится наш travel-эксперт, преисполненная неги Ольга Яковина. И что-нибудь интересное для грядущих путешествий обязательно нам расскажет. Ну а пока же, всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Божечки-кошечки, как же мне хорошо. Вот такой посыл в песне «Соник», которую на Радио 7 послушали. Надеюсь, вам этим вечером тоже, как минимум, неплохо. Ну, а будет еще лучше, смею вас уверить. Как минимум, победителю игры «Третий лишний» совсем скоро сможем обеспечить настоящий восторг, ну и подарок в дополнение, конечно. Сегодня на кону два приглашения на балет «Дон Кихот» в Государственный Кремлевский дворец. Так что, если желаете таким образом впитать искусство, то добро пожаловать. Отправляйте заявку на участие в игре, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, то претендовать на подарок будете именно вы. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Софья из Москвы. Знаете, мне кажется, Софья попадает под цитату из одной великой фильмы, мол, студентка, комсомолка, спортсменка. И, наконец, она просто красавица. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Нигде же не обманул, правда? Вы у нас занимаетесь спортивной гимнастикой профессионально, верно?
2: Ну, можно так сказать, да.
1: Ну, раз можно, тогда и скажу с удовольствием. А вот смотрите, еще я что точно скажу. Сегодня у нас день оториноларинголога. Знаете такого врача?
2: Да, ухо, горло, нос.
1: Правильно. Ну, опять же, вот если брать во внимание чередуемость этих корней в слове, то скорее он получается ухо-носогорл. Но, тем не менее, я предлагаю вам, Софья, сегодня сказать, какой из инструментов, которые сейчас назову, не является инструментом оториноларинголога. Готовы?
2: Да.
1: Итак, шпатель, кернер или камертон? Вот чем не пользуется ухо-горлонос?
2: Можно еще раз первое повторить, пожалуйста?
1: Софья, вам можно все. И даже немножко больше. Шпатель, кернер и камертон. Что лишнее?
2: Ой. Ну, может быть, последнее. Камертон, потому что вроде бы... Ну, это что-то точно связано со звуком, что-то, я
1: связано.
2: Знаю.
1: Связано. А вот давайте так, врач у нас ухо, носа, горл. Тут ничего со звуком не
2: может,
1: связано?
2: Может, он проверяет... А, нет, да, ну, наверное, будет проверять слух, да, камертон.
1: Этот так, может. Хорошо. Они коварнейшим образом могут использовать все, что угодно. Шпатель, кернер, камертон. Раз, два, три.
2: Шпатель — это не что-то из строительства.
1: Я не знаю, хочу у вас спросить.
2: Ну, я слышала, что шпатель, ну, на стройке, типа, знаете, такой треугольничек.
1: А камертон музыканты используют. Все, мы это проходили.
2: Ну, второе слово, я, честно говоря, вообще не знаю, что это.
1: Ну, а выберите в итоге.
2: Давайте шпатель выберу.
1: Точно?
2: Потому что это...
1: Вы же гимнастка, вы должны быть гибкой. Нет?
2: Господи.
1: Ага. Шпатель, кернер, камертон.
2: Кернер еще, да?
1: Да, правильно, вы знали! Ура! Кернер — это инструмент, который нужен для точечной разметки.

0: металлы перед сверлением. Шпатель. Это палочка, которой вам язык прижимают, когда хотят посмотреть горло. А камертон действительно для оценки слуховой функции используют. Ну, здорово. Все. Получаете, Софья, два приглашения, не абы куда. В Кремль отправляетесь смотреть балет «Дон Кихот» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и все. Теперь можно к музыке с чистой совестью вернуться. Далее в эфире Энрике Иглесиас и Сиара. А пока же послушаем Криса Ри здесь, на Радио 7.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Час потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Можайского шоссе до Строгино. Столько же на третьем транспортном на внутренней от проспекта Андропова до Звенигородского.

0: шоссе. В центре медленно едет Садовая, внешняя сторона от Курского вокзала до Баррикадной улицы. И Калужское шоссе тормозит от поселка Красная Пахра до Московского Малого Кольца. Удачи на дорогах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Реклама.
2: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
3: Таинственные берега Нила.
2: Острова Индонезии.
3: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
2: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
3: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
2: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Содис.ру.
4: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 5 и 6 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
9: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.
12: Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Скоро станет совсем неважно, в какой именно город лететь, если вы планируете путешествие в Арабские Эмираты. Этим летом в стране начала работу первая пассажирская железнодорожная сеть «Этихад Рейл». В конце июня поезда начали курсировать между Абу-Даби и Фуджейрой, а с 30 сентября на этом маршруте добавляются еще две важные остановки. Город Аль-Дайт в Эмирате

0: Шарджа. И Дубай. Комфортабельные, как умеют в этой части света поезда, перемещаются легко и быстро. Путешествие между Абу-Даби и Дубаем занимает меньше часа, а путь до Фуджейры укладывается в 1:45. Билет при этом стоит в районе 1200-1800 рублей на наши деньги. Теперь можно за один приезд осмотреть сразу несколько эмиратов или выбрать более дешевый перелет, а потом спокойно добраться до своего отеля без пробок, тряских автобусов и переплат за такси. Железнодорожная сеть будет расширяться и дальше. В течение пары ближайших месяцев к ней подключат еще несколько станций в Эмиратах Абу-Даби и Шарджа, а к 30 марта – саму Шарджу. В будущем планируют довести ветки до Омана и Саудовской Аравии. Так что уже в самое ближайшее время путешествовать по всему Аравийскому полуострову станет проще и дешевле. Пока же можно планировать поездку по Дубаи, Абу-Даби и Фуджейре. Тем более, что во всех трех городах к новому ближневосточному сезону, как водится, появилось немало нового и интересного. В Дубае, например, открывается после масштабной 5-летней реставрации старейшая крепость Аль-Фадих. Теперь там впечатляющий исторический музей. В Фуджейре – новая грандиозная зеленая зона с парком и искусственным островом. А в Абу-Даби в декабре откроется долгожданный музей Гуггенхайма, не менее крутой, чем соседний Лувр. Так что поезда очень кстати.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Дуа Липа только что на Радио 7 своей песней лишний раз напомнила о том, что количество любови на человека не лимитировано. Влюбляться можно сколько угодно раз. Ну и, конечно, так-то оно так. Но, знаете ли, любовь старая, такая выдержанная, она же, наверное, как хорошее вино, только лучше и лучше становится. Поэтому, может, не стоит размениваться на какие-то новые любови. Со старой давайте сначала разберемся. Ну, а далее будем слушать музыку, проверенную временем, ту самую лучшую музыку на все времена. И под занавес часа в эфире появится Coldplay, а прямо сейчас Юсендуру и Нэна Черри на Семи холмах.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах.

0: ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2015. Coldplay и Beyoncé. Hymn for the Weekend.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики обещают завтра в Москве преимущественно ясное небо, осадков не ожидается, при этом до 16 выше 0 на термометрах. Поутру туман возможен, будьте аккуратны на дорогах, и ветер будет дуть со скоростью до 2 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфум, incroyable.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Кремль высказался об организации возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что председатель КНР предпримет шаги для организации такого диалога на полях предстоящего саммита АТЭС. Он пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее президент говорил, что готов принять участие в мероприятии, а Кремль допускал его встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита. Напомню, последняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке. С Трампом Путин последний раз виделся в августе прошлого года в Анкоридже. Владимир Путин приедет на первое заседание нового созыва Госдумы. Об этом пишет РБК. Оно откроется завтра в 10 утра. По данным источников издания, президента ждут не к началу пленарного заседания, а после избрания президиума. В президиум палаты входят председатель Госдумы, первые вице-спикеры и вице-спикеры. В Нижней палате парламента также ждут премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Последний раз Путин приезжал в Госдуму 10 марта 2020 года. Тогда депутаты рассматривали поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Россия вошла в топ-10 мировых импортеров кофе. По итогам прошлого года наша страна заняла 9-ю позицию. Список возглавили США, на 2-м и 3-м местах расположились Германия и Италия, соответственно. Такие данные приводят РИА Новости. Отмечается, что в прошлом году объем импорта продукции в нашу страну превысил 5,5 миллионов мешков. Вес одного мешка эквивалентен 60 килограммам зеленых кофейных зерен. Стоимость поставок достигла 1,9 миллиарда долларов. Туман с видимостью 200-700 метров опустится на Москву предстоящей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ранее синоптики прогнозировали, что теплая погода сохранится в столичном регионе до среды. Уже ночью 30 сентября местами ожидаются заморозки. В целом в Москве температура составит 4-6 градусов тепла. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот уже и 19.03 в столице. На календаре у нас вторник, 29 число. Предпоследний день сентября мы с вами провожаем, друзья мои. Да, все-таки осень наступает неотвратимо. Синоптики уже и заморозки всяческие обещают. Так что давайте держаться вместе и будем согреваться лучшей музыкой на все времена. Уверен, она очень даже для этих целей подходит. И далее в эфире появится Bruno Mars. А прямо сейчас сладкоголосый Брайан Адамс на семи холмах. Добрый вечер.

Бруно Марс на Радио 7 только что исполнил настоящую оду прокрастинации и лени. Ленивая песенка, так называется эта вещица. И знаете, вот с одной стороны, лень — это слово с такой негативной коннотацией, но не все ученые с этим согласны. Они подходят к теме лени с разных сторон, и в итоге картина получается довольно многогранной. Вот то, что мы с вами называем ленью, частенько оказывается не просто какой-то слабостью, а довольно сложным сигналом или даже адаптивным механизмом. Вот, например, сегодня наткнулся на исследование биологов из университета Канзаса. Они выяснили, что моллюски, которые на нашей планете вымерли миллионы лет назад, имели чуть более быстрый обмен веществ. И в итоге те, кто медленнее как-то свой организм насиловал, оказались в итоге более успешными и выжили. Поэтому частенько умы от науки говорят о так называемой разумной лени. То есть балансе, когда периоды отдыха и снижения активности нужны для восстановления нашего организма. Ну, а учитывая, что в столице уже 19:12, мне кажется, стоит немножечко позволить себе полениться, а если делать это под музыку Радио 7, то удовольствие неизбежно. И далее в эфире появится Sugar Babes, а прямо сейчас Белинда Карлайл на «Семи холмах».

Aerosmith на радио 7. Crying. Роскошная песня. Даже, как по мне, не песня, а чистая ностальгия. Вот помню, как в начале 90-х на аудиокассете еще до дыр эту вещицу заслушивал. Ну, красота, да и только. Кстати, эта песня стала, наверное, судьбоносной для нескольких актеров, которых многие из нас знают. Вот, например, Алисия Сильверстоун. Ее первое появление в кадре состоялось именно в клипе на эту песню. Потом она еще в двух клипах у Aerosmith снялась. Ну и на момент съемок ей было всего лишь каких-то 16 лет. И именно после просмотра этого ролика режиссер Эми Хеккерлинг пригласила Сильверстоун на главную роль в фильме «Бестолковые», который, по большому счету, и сделал актрису суперзвездой. А еще, если помните видеоклип на песню, то был там бандит, негодяй, который сумку пытался у Сильверстоун стащить. Так вот, это был Джош Холлоуэй, будущая звезда сериала «Остаться в живых», он же «Лост». Да, так что с этой песней не только у нас с вами, но и еще и у многих мировых знаменитостей. Ох, как многое связано. Ну а тем временем 19:26 в столице. И далее в эфире появится Дэниел Паутер. А прямо сейчас Мэйя и Рики Мартин на Радио 7.

0: 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на третьем транспортном на внутренней стороне от Бережковской набережной до Шереметьевской улицы. Около часа на Московской кольцевой, на внутренней от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Ярославка тормозит от Малыгинского проезда до моста окружной железной дороги и в центре на Садовом затор на внутренней от Гончарной набережной до Смоленской Сенной площади.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40, 0+. Well.

0: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Терренс Трент Даби на радио 7. Роскошная, на мой скромный взгляд, песня получилась. И, казалось бы, песня о любви. Но знаете, сейчас вот пока слушал эту вещицу, как-то в смысл проник, и мне кажется, что это история о какой-то любви клинического масштаба и характера. Да, потому что здесь речь идет о полном и безоговорочном обладании второй половинкой. Вот протагонист хочет, чтобы возлюбленная оставила на его сердце неизгладимый след, подобный подписи на документе, что символизировало бы вечную принадлежность и обязательство. Ну, не знаю, какой-то ерундой попахивает, серьезно. Во-первых, в этом мире нет ничего вечного. Ну, кроме музыки, наверное. А человек, каждый человек, это настолько самоценная единица, такая вселенная, которую, ну, приручить нельзя. Безоговорочно нельзя. Поэтому единственное, что остается любящим сердцам, это быть вместе как можно дольше, а можно, между прочим, бесконечное количество времени. Поэтому, друзья мои, ну, побережнее друг к другу. И уверен, все у вас обязательно будет здорово. Ну а далее в эфире будет петь Нелли Фуртадо и затем Билли Айдол, а под занавес часа Ирэн Кара здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Ирен Кара. «Flashdance. What a feeling».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, последний день сентября будет очень даже ничего. Да, синоптики обещают преимущественно ясное небо. Все пройдет без осадков. Единственное, туман поутру возможен. При этом до 16 с плюсом на термометрах и ветер 2 метра в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
2: В Москве без одной минуты 8 вечера. И сразу же к новостям от Михаила Гудкова. Миша, привет.
4: Привет, Олег. Ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ развивается в России в соответствии с прогнозами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что за последнюю неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов почти в 99% случаев это вирусы негриппозной этиологии. Около 1% вирусы гриппа H1N1, H3.

0: сообщили в ассоциации туроператоров. Прямое сообщение связывает 14 российских городов с 24 городами Китая. В октябре маршрутная сеть станет еще шире. Прямые авиарейсы выполняют 9 российских и 9 китайских перевозчиков. Основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Россияне стали чаще запрещать сделки с жильем без личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. По России в целом наблюдается аналогичная тенденция. Эксперты признают механизм простым и рабочим, но предупреждают, это не панацея от всех видов мошенничества, включая так называемую схему «Долиной». Манул Тимофей из московского зоопарка начал зажировку перед зимой. К концу сентября его вес составил 5 килограммов, тогда как минимальный летний показатель составлял 3 килограмма 700 граммов. Чтобы поиск пищи был интересным для животного, зоологи прячут перепелок и грызунов по всей территории вольера, а также подвешивают корм в бумажном пакете. В настоящее время рацион Тимофея составляет около 250-300 граммов корма в день, при этом один раз в неделю у него голодный день. Добавлю, что Тимофею нужно набрать вес, который позволит ему благополучно пережить холода. Как правило, накопление жировой массы заканчивается к декабрю.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 8 вечера в столице. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер, да, смею настаивать на этой его характеристике. Ну, потому что, как по мне, в принципе, это самое лучшее время суток, когда, по идее, все проблемы ушедшего дня можно оставить где-то там, в прошлом, ну, а настоящее писать здесь и сейчас. И тем более мы делаем это вместе, а значит, уверен, строчки будут ровными и очень даже приятными. Ну, а если вернуться к музыке, то далее в эфире появится Селин Дион, затем Ленни Кравиц и прямо сейчас Джастин Тимберлейк на Радио 7. Добрый вечер!

Ленни Кравиц на Радио 7 пел сейчас о том, что все-таки горькая правда в отношениях гораздо полезнее и приятнее, нежели сладкая ложь. Ну и знаете, я вот решил сейчас посмотреть. Думаю, а что же социологи по этому поводу думают? И нашел два исследования вполне себе авторитетных организаций, Выборка, методология, все у всех соблюдено, но... Один опрос показывает, что около 80% россиян считают, что солгать гораздо полезнее иногда, чем быть откровенным. А другой опрос указывает, что 96% россиян отдают предпочтение горькой правде. Да, вот такое получается. Кому верить? Поди знай. Мне кажется, нужно верить вот в этом случае, как минимум, себе и своим чувствам. Да, ведь все, что вы делаете с открытым сердцем в отношениях, мне кажется, гораздо полезнее, нежели какая-то фальшь и наигранность.

Так что, друзья мои, любите друг друга искренне, истово, по-настоящему. Будьте друг с другом, не знаю, честны или не честны, тут уж каждому сам волен решать. Но, тем не менее, будьте друг с другом вместе под музыку «Радио 7». Мне кажется, не худший вариант.

0: другом.
1: Об одиночестве, по большому счету, только что Моби пел на Радио 7. О том, что в этом состоянии духа со всеми невзгодами справляться гораздо-гораздо сложнее. Но это действительно так. Тем более, что одиночек у нас много. Практически каждое второе домохозяйство в России из одного человека состоит. И вот знаете, спрос, как говорится, диктует предложение. Иначе, ну как объяснить бешеную популярность объявления, которое появилось на одной популярной онлайн-платформе для размещения товаров и услуг? Няня для мужчин. Да, вот такая услуга теперь в Москве появилась. То есть можно нанять человека, рядом с которым на время без стыда и осуждения можно окунуться в детство. Причем автор объявления подчеркивает, что интим, простите меня, в услугу не входит. Нет, вместо этого за деньги клиентов могут поубаюкивать, выслушать, обнять и погладить по голове. Вот прям цитата из объявления. «Здесь укроют пледом, заварят чай и скажут: ты хороший, ты справился, а теперь просто отдохни». Да, около полутора часов такой эмоциональной неги обойдутся в 20 тысяч рублей. При этом барышня, которая его разместила, подчеркнула, что сама воспитывает троих детей. Свободного времени у нее немного, однако ежедневно ей пишут около сотни мужчин, которые срочно нуждаются в заботе. Да, вот об этом она рассказала журналистам. Ну и знаете, надеюсь, что у вас есть рядом человек, который может той самой заботой обеспечить. Причем не за какие-то там 20 тысяч рублей, а, наверное, гораздо больше, да. Ну, все-таки отношения серьезные требуют, наверное, гораздо больших серьезных финансовых вложений. Но это все, знаете, так. Шутки, юмор, все дела. Вот пусть рядом с вами будет тот самый близкий, родной и любимый человек, который всегда поддержит. Ну и не забывайте, что хорошей песней вас всегда поддержит Радио 7.

0: О том, как едет Москва, нам расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов. В городе, сообщает сервис Яндекс.Карты, около часа потеряете на третьем транспортном, на внутренней, от Бережковской набережной до Шереметьевской улицы. Московская кольцевая тормозит внутренняя, от Молодогвардейской улицы до Строгино. Сложности на Носовихе, от Южной улицы до шоссе Ильича, и полчаса потеряете на Пятницком шоссе, от поворота к заводу до деревни Брехово. Удачи на дорогах.
2: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио 7.ру и мобильное приложение Радио 7.

BWO, которых на Радио 7 послушали, в этой песне призывают нас жить в мире иллюзий и фантазий. Ну, не знаю. Как по мне, и реальный мир довольно-таки неплох. Но, тем не менее, пофантазировать иногда тоже чертовски полезно. Особенно, знаете ли, вот недавно посмотрел интереснейший подкаст с одним маститым сомнологом.

неврологом, то есть доктор, который вопросами сна занимается. Так вот, этот деятель от науки заявил, что люди, которые обладают хорошей фантазией, чаще видят сны, и сны эти у них гораздо-гораздо ярче, нежели у тех, кто фантазией обделен. Так что, надеюсь, у вас с воображением все в порядке, и этой ночью вам что-нибудь интересное и чертовски приятное обязательно приснится. Ну а пока давайте стимулировать ту самую фантазию с помощью лучшей музыки на все времена. И совсем скоро в эфире появится Мадонна, а прямо сейчас Хулио Иглесиас и Долли Партон на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж такое-то? Мне кажется, сегодня прям, знаете, время немного ускорилось. Серьезно. Вот не успел оглянуться, а уже и 20:52 в столице. А значит, друзья мои, будем прощаться. Да, как всегда. До завтра, до 5 пополудни. Ну и поутру не примените воспользоваться возможностью проснуться в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Все начнется, как всегда, с 7 утра. Так что добро пожаловать. Ну и все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера. И до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2020. Уикенд и Ариана Гранде. Save your tears.

0: не предвидится. До 16 выше нуля на термометрах. И ветер не более 2 метров в секунду.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Ликон, пахва, инкроябль.
2: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот мы уже и подходим к среде, и вот мы о чем будем говорить.
2: Оказывается, россияне не нанимают мастеров и делают сами ремонт.

0: ремонты дома. Решили спросить, что лучше всего вы умеете делать своими руками?
1: Лучше всего умеют делать голосом те самые артисты на «Радио 7». Те самые суперхиты, ловите их завтра, круглые сутки ловите на «Радио 7». Ну и, конечно, для вас также гороскоп «Синематека» и наши игры.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
5: Год 1991. Dire Straits. Colin Elvis.

0: Радио 7 о погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве преимущественно ясное небо. Все должно пройти без осадков. При этом на термометрах около 16 выше 0 мы увидим, а ветер будет дуть со скоростью до 2 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот мы уже и подходим к среде, и вот мы о чем будем говорить.
2: Оказывается, россияне не нанимают мастеров и делают сами ремонты дома. Решили спросить, что лучше всего вы умеете делать своими руками?
1: Лучше всего умеют делать голосом те самые артисты на «Радио 7». Те самые суперхиты, ловите их завтра, круглые сутки ловите на «Радио 7». Ну и, конечно, для вас также гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1973. Барри Уайт. «Never, never gonna give you up».

0: 7 о погоде.
1: Завтра в Москве, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно ясно. При этом около 16 выше 0 на термометрах. Осадков не ожидается. А ветер собирается дуть со скоростью не более 2 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот мы уже и подходим к среде, и вот мы о чем будем говорить.
2: Оказывается, россияне не нанимают мастеров и делают сами ремонты дома. Решили спросить, что лучше всего вы умеете делать своими руками?
1: Лучше всего умеют делать голосом те самые артисты на «Радио 7». Те самые суперхиты, ловите их завтра, круглые сутки ловите на «Радио 7». Ну и, конечно, для вас также гороскоп «Синематека» и наши игры.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2018. Леди Гага и Брэдли Купер. «Шэллоу».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Tears for Fears. Sowing the Seeds of Love.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. «It's Raining Man».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1968. Фрэнк Синатра. «My Way».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.